0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Виноград ФМ.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Love is the strangest thing.

0: тем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 7 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Эксперты призывают граждан быть внимательными и не сообщать данные посторонним. В Волгограде куски штукатурки обрушились с дома на Советской 8 и чудом не задели женщину, которая в этот момент выходила из здания. Она вышла, и в тот же миг посыпались камни. Женщина забежала обратно, рассказали очевидцы. Это произошло в субботу утром. В аварийной службе УК Центрального района, обслуживающий дом, уточнили, что информация о происшествии не владеют. Портал В1 пытается уточнить детали происшествия у руководства управляющей компании. Напомню, несколько лет назад в этом же месте произошел похожий случай. Тогда кусок штукатурки задел человека. И тогда управляющая компания заявила, что капремонт фасада дома по Советской 8 запланирован на период с 2026 по 2028 годы, пишет В1. Волгоград к дню города украсят флагами и плакатами. Праздничное оформление, которое обойдется городу в 4 миллиона 800 тысяч рублей, появится на улицах уже в начале сентября. Сам праздник состоится в выходные с 11 по 13 сентября. В эти же дни пройдет молодежный фестиваль 3-4. По всему городу разместят флаги России, знамена Победы, а также праздничные плакаты. Все это будет установлено не позднее 3 сентября. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» высадит дерево за каждый забитый гол в этом сезоне. Запущена необычная акция под названием «Один гол, один саженец». На данный момент команда уже забила 6 голов, а значит, как минимум 6 деревьев будут высажены по завершении сезона. Спортсмены призывают болельщиков не только поддерживать команду на поле, но и вместе заботиться об экологии. Именно поэтому жители региона призывают поддерживать «Ротор» не только на домашних матчах, но и на выездах. Это поможет приблизить победы и сделать город зеленее, пишет «Волгоградская правда». Россияне съели рекордное количество мяса. Жители страны в 2025 году достигли исторического максимума по потреблению мяса в 100,7 килограммов на человека в год. Об этом со ссылкой на статистику сообщает агентство РИА Новости. Годом ранее показатель находился на уровне 100 килограммов. Россияне стали есть больше мяса птицы 26,5 килограммов. По говядине и телятине показатели почти не изменились, 9 килограммов на человека в год. Спрос на свинину несколько сократился, составив 17 килограммов. Доллар 82,17, евро 94,84.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Да, друзья, мы только что посчитали с Диной Косичкиной, сколько всего часов мы поспали на двоих этой ночью. Получилось 4.
3: Да. Ну, кого интересует, спали мы отдельно.
2: Ну, это да, это будет. Просто
3: в нашем случае не спали мы тоже отдельно.
2: Не спали тоже отдельно, короче. Ребята, если что, имейте в виду, 4-часовое утреннее шоу 3-4. Да, казалось бы. Да, сколько поспали, столько и будем бодрствовать снова. У нас есть понедельник, конечно же, классный. Их таких в августе, вообще летом осталось немного, друзья. Поэтому давайте продолжать радоваться. Классная история, солнышко светит, не так жарко, как вчера. Вчера прям, и позавчера было прям... Но сегодня полегче. Шел вот до машины, не упал в обморок, как в прошлый раз.
3: С трудом, конечно, такого, как ты, можно отскрести от асфальта.
2: Да, тем более, сразу плавлюсь, как сырок.
3: Ты, пожалуй, держи себя в руках как-нибудь или что-нибудь. Ну, в общем, друзья, для всех тех, кто тоже в неведении, как и Олег, а что там у нас-то в итоге? Будет жара, не будет жара или будет чуть полегче? Угу. В общем, как там будут дела обстоять? Мы обязательно расскажем, но чуть попозже, потому что будет специальный выход, посвященный природным событиям, да. Погодным событиям.
2: У нас же будет еще и разговор на тему календаря. Понедельник сегодня, 10 августа, запомнили. Ну и дальше по списку конкурс вроде как.
3: Да, конкурс «Проще простого» обязательно. Сенсация. Вручим кому-то приз, сенсация. Ну и наш любимый завтрак в эфире, Олеж.
2: Да.
3: Что-то ждет нас в холодильнике уже, Олежа. Там такое меню нам выкатили. В общем, будем обязательно разбираться, закрывать углеводное окно, незакрытое с выходных. Так, ну вам желаем отличного, доброго утра. И давайте стартовать, ведь ты слушаешь родное волгоградское.
2: Утреннее шоу 3-4 в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
8: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в Полипрофиль. Профиль 977-377.
11: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
12: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дубной хаузен, светлый, всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
14: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
15: Да я не новую. Я Богат РФ пробег с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
16: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в Агат РФ пробег. Приезжайте и вы в Агат по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8 84 42 722 722.
6: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Ну, давайте выясним, друзья, что там с погодой на ближайшие сутки.
3: У нас в Волгограде ясная погода, сегодня осадков не ожидается. На данный момент плюс 24, дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 31, ночью до плюс 20. Завтра ожидается также ясная погода, а лишь чуть даже опять поднимется температура. Угу. Уж прости, плюс 32 днем и плюс 20 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.

0: Маград FM.
1: Так, ребятки, вот оно, утреннее шоу 3-4 на Маград FM, которое мне нравится. Оно иногда включает в себя завтрак в эфире, друзья. Да, это рубрика, которая позволяет нам немножечко перекусить в рамках рабочего эфира. И напоминаю, что на правах рекламы спонсором нашего завтрака в эфире является АО «Молл Сыркомбинат Волжский». Конечно же, многие знают о том, какая непосредственно продукция, на вкус в том числе. Но вот мы решили об этом поговорить в том числе и в эфире. Напоминаю, что, ну, все-таки, вот, например, если взять снежочек, например,
2: так,
1: это вообще классика для меня, постоянно находится в холодильничке. Вот, и вот прямо сейчас еще в холодильничке добавилось у нас здесь на работе. Это что за кайф такой, работаешь как будто дома?
2: При том, что, ну, когда я уходила после тебя, холодильничек наш я закрыть-то не смогла, потому что доставочка достаточно щедрая была от наших спонсоров, за что им огромное спасибо, мол, сыркомбинату. Так, я вот хватанула вообще первое попавшееся, потому что, в общем-то, там достаточно такая большая обойма продуктов, которые привезли лично мне, Олег.
1: Да, лично
2: не
1: тебе?
2: Не тебе, лично мне.
1: То есть что-то веганское?
2: Да, абсолютно верно. Есть такая линейка веганских продуктов от как раз-таки мол, сыркомбината. Она называется «Пролате». Да, немножечко на французский манер. Пролате. У меня в руках миндальный напиток, который называется «Фотобариста» для профессионалов и любителей. Отлично взбивается. В общем, смотрите, вы не только, даже если вы, ну, извините, пожалуйста, за выражение, используете кофе 3-в-1 или обычный растворимый, что может спасти ситуацию, вот такой миндальный напиток. Например, если вы как раз-таки профессиональный кофевар, кофеман, тоже профессиональный, тоже используйте обязательно. Нам сразу написали, что отлично взбиваются.
1: Прикольно.
2: Отлично взбиваются, поэтому можно добавлять во все ваши прекрасные кофемашины. Будет у вас кофе на альтернативном.
1: Да. Я напоминаю, друзья, что приобрести продукцию МСК Волжский можно в магазине рядом при заводе на улице Карла Маркса 75, а также в сетевых магазинах города и в сети фирменных торговых точек по городу. Ну и, соответственно, имейте в виду, что мы еще не раз будем выходить на этой неделе, кстати, у нас целая неделя в эфир, для того, чтобы рассказать вам о том, что мы в очередной раз попробовали, причем есть действительно какие-то для нас лично варианты продуктов, которые я буду лично пробовать впервые. Ну и, конечно же, впереди, друзья, много чего интересного, не забывайте про лучшую музыку, которая поднимет вам настроение с самого раннего утра, ну и, соответственно, про вкусный, ценный завтрак.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
6: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
5: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
6: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
12: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
14: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
15: «Voya Free» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Voya» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Voya Free» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Voya Arkont».
16: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Voya» ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой.
17: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 104 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Иваченкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
2: Итак, друзья, конкурс под названием «Проще простого». Один вопрос, два варианта ответа. Как всегда, такая вот у нас классная история. И что у нас есть прикольного? Конечно же, что-то прикольное для того, чтобы сделать ваш праздник еще более прикольным. Тройной прикольно. Короче, смотрите, нашим спонсором является ИП Иващенкова Людмила Сергеевна, павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус». Как вы поняли, сертификат на набор гелиевых шаров и бенгальские огни, соответственно, готовы вам прямо сейчас предоставить. Для кого это нужно? Ну, во-первых, для тех, кто празднует праздники. Если у вас какое-то там намечается событие, чаще всего, конечно же, например, день рождения, то уж точно такой подарок вам не навредит. И очень будет приятно тому, кто этот подарок получит. Еще раз напоминаю, сертификат на набор гелевых шаров и бенгальские огни.
3: Да, ну а вообще, насколько я понимаю, как раз-таки в этом прекрасном чудесном, в этой чудесной лавке чудес, есть еще и огромное количество всего необходимого для гендер-пати. Вообще там отдельная такая специализация, и, соответственно, если у вас вдруг планируется вот это чудесное событие, скоро вас можно будет поздравлять с тем, что вы станете мамой или папой, но как раз хотите, может быть, для друзей сделать гендер-вечериночку или там для себя, для контента, обязательно заходите, обратите внимание. Вот все, что можно придумать, все, что вы где-то могли видеть на Пинтерестах и в других социальных сетях, для идей там есть все.
2: Да. Напоминаю, друзья, что у нас есть номер телефона 39-101-5. Можно уже прямо сейчас звонить. Еще раз напомню, 39-101-5. Мы готовы вам задать один вопрос, предложить два варианта ответа. Выберите правильный и забирайте подарок. Ну, такая простая схема. Есть также и Макс, Телега, но мы пока до них не добрались. У нас есть кто-то на связи. Алло, привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе.
2: Да, кто это, кто это?
4: Здравствуйте, меня Игорь зовут.
3: Очень приятненько.
2: Игорь, готов ответить на один вопрос?
4: Готов.
2: Хорошо, тогда вопрос. Поехали.
3: Так, вопрос следующий. Ну, раз у нас сегодня про фейерверки, да, зашла все-таки беседа, я с удовольствием хотел бы тебе задать вопрос, связанный с историей салютов и фейерверков. Скажи мне, пожалуйста, Игорь, почему во Франции 17 века фейерверки называли огненными балетами? Огненным балетом. Почему? Потому что их... Первый вариант ответа. Потому что их запускали под музыку. Ну, то есть такие своеобразные танцевальные представления, только на небе. Либо потому что каждому залпу присваивалось название балетного па.
4: Блин, ну я думаю, наверное, первый вариант.
3: Просто потому что под музыку, да?
4: Ну да, я думаю, как бы это, наверное, было...
3: Ну, а почему тогда его не называли...
4: Дорогая, наверное.
3: А почему же тогда не называли огненной оперой, допустим? Или какой-нибудь огненной песней, огненной дискотекой. Че балет-то? Мы помним, где произошел...
4: Ну,
3: где изобрели фейерверки?
4: Раньше же были полы, получается. Может быть, из-за этого то, что получается, ну, мое мнение.
3: А в Китае, Китай же столица балов. В Китае же изобретен фейерверк все-таки, да?
4: Ну, как бы да.
3: Так, значит...
4: Ну, Франция, блин, тогда, блин, я не знаю даже. Честно сказать, я даже с этим не сталкивался ни разу.
2: Как будто бы все не сталкивались. Короче, версия.
3: Ну, да, первый либо второй, давай решим с тобой. Ну, как будто бы тебя уже отводили, да, от какой-то из
4: версий. Давайте, вторая версия, как бы, да, будет так, короче.
3: Да, действительно, каждому залпу присваивалось название балетного па.
2: Угу. Да, повезло тебе, Игорь, конечно, что мы тебе так сегодня подсказали.
4: Спасибо большое.
2: Больше таких подсказок не будет, да. Ладно, давай отметим победу в эфире, прочитав название нашего утреннего шоу. 3-4 максимально громко.
4: 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
5: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
3: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 90. 98-90-30.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
6: На вайбе. На стиле. На яркой «Лада Искра» с автоматической трансмиссией мультимедийной системы «Лада Enjoy EVO» с онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра»
7: от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Компании «П-сервис плюс». Азизбекова 73 20 08 28.
8: Рекомендованная розничная цена на «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
9: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
10: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград-ФМ.
11: Спонсор вечернего гороскопа ООО «ВРТ». Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, ребятки, у нас есть что-то интересное. Конечно же, вокруг различных фильмов, которые этим летом, ну, не исключение с точки зрения нашего внимания, не только же, как говорится, на пляжах отдыхать, но и в кинотеатрах можно посидеть, попкорн пожевать, посмотреть, например, там, Человека-паука. Можно, например...
3: Колобка.
2: Колобка, да, там вокруг этого тоже там какой-то нереальный, какой-то разразился скандал.
3: Зальчик, да-да-да.
2: Там хейтеры что-то вообще перешли границы, давай там угрожать. Это, мне кажется, очень уже перебор, как по мне. Ну, сделали фильм, ну, не смотрите, что вам не нравится. Значит, но есть компании, кинокомпании и прочие, которые занимаются продвижением различных фильмов. И вот Netflix вышел на новый уровень.
3: Ну-ка.
2: Что они сделали? В рамках промо-кампании по конкретному фильму, значит, «Последний дом», так называется фильм.
3: Ужасов, я так понимаю.
2: Ну, такой триллер типа того. Значит, они что сделали? Прямо внутри билборда поместили в конкретно оборудованной для этого полноценной комнате мужика.
3: И он ходил внутри билборда?
2: Он конкретно жил в билборде 3 дня. Еду, соответственно, ему оставляли, запасы еды и специальную доску, с помощью которой он может общаться с прохожими. То есть, естественно, это вызвало огромное количество внимания, огромное количество там, ну, визуальных каких-то там...
3: Пец, но это завирусилось, наверное, очень сильно.
2: Ну, как по мне, идея действительно крутая. И уж то, что такой билборд увидеть, мне кажется, ну, не каждому в жизни, да, удастся, но отдельный респект вот этим пиарщикам, которые придумывают новые ходы привлечения внимания. Друзья, вы тоже берите на заметку. Может, вам тоже надо что-нибудь там, не знаю,
3: прорекламировать.
2: Прорекламировать. Вот, пожалуйста, объемный 3D-билборд, в котором может находиться что угодно. Или кто угодно.
3: Кто угодно, скорее всего, тоже. Так, у меня есть история с ответом на вопрос о бизнес-идее. Если вы вдруг такие накопили некую сумму, и такие, что делать, куда вложить в такие сложные времена, где бы заработать, есть вариантик.
2: Ну-ка.
3: Значит, смотрите. Американец выкупил заброшенный город за 1,4 миллионов долларов.
2: Прикольно.
3: Уехал туда жить. Если у вас есть 1,4, ну так, полторашечка миллионов долларов, то уже можно порассматривать разные варианты. Предприниматель Брент Андервуд приобрел бывший шахтерский городок Серогорда в пустыне Мохаве. В его собственность перешли 1,5 квадратных километра земли, 22 исторических здания и заброшенные серебряные рудники. Уже 6 лет Брент живет там практически один, из компаний около... только 7 кошек и козы. Все это время американец своими силами восстанавливает локацию, развивает туризм, исследует опасные подземные туннели. Свою отшельническую жизнь он превратил в прибыльный бизнес. Он ведет популярный YouTube-канал, сделав из личного города огромную площадку для генерации уникального контента. Ну, я прям представляю, 24 часа в заброшенном руднике челлендж.
2: Жесть. Ну, это, ну, это вот прям, знаешь, когда вот папа ушел за хлебом. Вот,
3: и купил себе город.
2: И 12 лет его не было. Вот. Короче, как-то так, друзья. Если что, имейте в виду, всего 1,4 миллиона решают, да? И ты один. Ты и мэр, ты и главный полицейский там, и, значит...
3: Дворник, получается, тоже.
2: Да, дворник, по сути. Впереди второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Слушаем новости, а потом снова хорошая музыка, и мы вернемся.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
1: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
0: Твое время.
5: 8 часов.
0: Реклама.
6: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. В аэропорту Волгограда сегодня с утра зафиксирована задержка нескольких авиарейсов. По данным электронного табло, сбой в расписании затронул 4 самолета московского направления. Задержаны два рейса из Москвы и два в столицу. Минувшей ночью в Волгоградском аэропорту незапланированно приземлился рейс, который направлялся в Саратов из Сочи. Как напоминает высота 102, в Волгоградской области около 6 часов действовал режим беспилотной опасности, однако аэропорт Волгограда работал в штатном режиме. Ограничительные меры Росавиация вводила в некоторых других регионах. В центре Волгограда электросамокатчик сбил 47-летнюю женщину и уехал с места происшествия. Инцидент произошел утром в субботу на улице Гоголя. Подросток ехал на одном самокате со своим приятелем и врезался в женщину-пешехода. Пострадавшую отправили в больницу, а вот виновника ДТП ищут полицейские. Нарушитель попал на камеры. Всех, кто видел столкновение в центральном районе, просят позвонить в дежурную часть или по телефону 112. Волгоградский Роспотребнадзор открыл горячую линию по школьным товарам. Горячий телефон будет работать с 10 по 21 августа. Граждане могут звонить по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Как сообщили в областном Роспотребнадзоре, специалисты ответят на вопросы, касающиеся выбора качественной школьной формы, канцелярских товаров, дадут рекомендации, как правильно собрать ребенка в школу, а также проконсультируют по другим вопросам о детских товарах. Все телефоны горячей линии есть на городских порталах. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. 5-сантиметровые американские тараканы заполонили дачи в России. Как пишет телеграм-канал Мэш, гигантских насекомых привлекают теплые подвалы, погреба, теплицы и влажные сараи. Этот вид тараканов переносит грязь и бактерии, а продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию. По словам экспертов, американские тараканы едут в Россию вместе с заграничными грузами, причем вывести их гораздо сложнее, чем рыжих. Доллар 82.17, евро 94.84.
6: Информационный конвейер. Реклама.
0: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Итак, ребятушки, ну, здравствуйте, во-первых, а во-вторых, конечно же, приятного аппетита желают вам, ведущего утреннего шоу.
3: 3-4.
2: У нас есть классная история, называется «Завтрак в эфире». Мы очень рады тому, что у нас есть конкретный спонсор, АО «Молл Сыркомбинат Волжский», который предлагает на правах рекламы попробовать продукцию в эфире. Да, мы делаем, конечно, это за эфиром, потому что в эфире будем чавкать, а это как бы неприятно для вас. Ну и зависть тоже никуда не денешь. Напоминаю, что есть классная продукция, забитая в наш холодильник. Вот теперь мы потихоньку его распаковываем. И у нас, напоминаю, опять же, также, что приобрести продукцию можно практически в любом сетевом магазине. Ну и непосредственно в магазине рядом с заводом на Карла Маркса 75.
3: Да. Так, ну и, соответственно, ты будешь рассказывать о том самом творожке?
2: Расскажу, ты сначала расскажи что-нибудь тоже.
3: Ну, давайте. Значит, смотрите, во-первых, целая сеть, да, фирменных точек по городу, да, раскидана, соответственно, нужно что? Лишь погуглить и, в общем-то, выбирать ближайшую. Кстати, вообще, в целом, в фирменных точках «Молл Сыркомбинат Волжский» можно найти и мои веганские, как раз-таки, мою веганскую линейку пролатте, соевое молоко, еще банановое, миндальное, фундучное, даже настоящие соки «Солнышко Кубани» из Краснодарского края. Поэтому, в общем-то, обязательно берите с собой тележку побольше, сумку побольше, пакетов побольше, потому что, ну, точно не уйдете с чем-то одним.
2: Да, ну, лично меня сразу привлек, естественно, белковый продукт, это творог. Причем 0,5% рассыпчатый, друзья. Вот если посмотреть на эту 400-граммовую упаковку, я сразу что делаю? Правильно, отправляюсь в сторону пищевой ценности.
3: Ну-ка.
2: Жира 0,5, что, соответственно, сразу указано. Углеводов 3,3 грамма. Ну, а белка 18 граммов на 100 грамм. То есть в одной упаковке, о чем сразу же и написано, 72 грамм белка. Ребят, те, кто не добирает непосредственно белок с точки зрения суточной нормы, имейте в виду, пожалуйста, вот съели одну упаковочку 400-граммового творога от МСК Волжский, и вот вы уже как минимум наполовину приблизились к своей норме.
3: Плюс там же еще есть еще разные виды жирности. Вот Олег пока держит, крутит в руках 0,5-очку, да. А, соответственно, там есть и пожирнее, если что.
2: Да. Ну, так, чтобы мы не становились жирнее, друзья, давайте остановимся с точки зрения еды, потому что я становлюсь всегда чуть плотнее, даже думая о ней и разговаривая. Прямо сейчас мы будем стартовать. Ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
11: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
12: Я больше не могу без окон!
13: Спокойно! У «Опоныча» скидка 60% на окна «Рихау» до 20 августа. 43 55 13!
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфа.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Свириновой.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
18: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
19: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
6: Да я не новую, я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
4: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в «Агат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
20: «Агат». Покупай выгодно.
21: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: А мы тем временем продолжаем, друзья. На правах рекламы креативный драйвер. Вот такой у нас есть проект. Соответственно, мы что? Двигаемся в разных направлениях, снимаем видеоролики. И очередной спонсор нашего креативного драйвера ИП «Филин» Александра Михайловна, туристическая компания «Филин». Поехали!
1: Да, они проводят незабываемые активные туры уже еще, точнее, с 2021 года. И, соответственно, мы вот кусочек, так сказать, такую легкую лайтовую версию на себе испробовали буквально на дне. Мы добирались до Ерика Верблюд,
0: да.
1: Добирались-то на своих...
0: Буквально через Волгу.
1: Да, прям 15 минут потратили, и вот мы, вот, пожалуйста. Значит, добирались мы туда, конечно, на автомобилях, зато там получали удовольствие, расхаживая, вот мы уже помним эти термины,
0: да.
1: Мореходные, рекоходные, расхаживали на байдарках.
0: Да.
1: Прекрасная, конечно, чудесная, хотя и называется это активным отдыхом, но мне кажется, это наоборот как-то успокаивает.
0: Потому что виды прикольные были.
1: Да, невероятно.
0: Вот, у ребят есть, соответственно, что, во-первых, квалифицированные гиды, которые обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий, ну и, соответственно, оборудование, это очень важно. То есть вы можете туда приехать, это очень такой важный момент, который нам подчеркнули сами ребята. Они говорят, вы приезжаете вообще хоть в плавках.
1: Да, просто взяв с собой удобные личные вещи, все остальное выдают вам там на месте в компании «Филин». Поехали.
0: Да, то есть вы можете прям с ночевками, там, со всеми делами,
1: лодки,
0: с палатками.
1: Лодки, байдарки, палатки, котелки, это
0: да.
1: Все с них, соответственно, с вас хорошее настроение.
0: Да. Ну и мы будем продолжать, друзья, держать вас в курсе. Во-первых, обязательно заходите в наши соцсети, например, на страницу группы ВКонтакте «Волгоград FM», и там вы тоже сможете уже своими глазами увидеть, что же такое креативный драйвер.
2: «Волгоград FM». Утреннее шоу 3-4.

0: Реклама. Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
1: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Волгоград-ФМ.
1: Так, ребята, ну вообще-то в рубрике «Живи с этим» никуда не деваются интересные факты. Их все больше и больше. И, как говорится, спасибо за это интернету. Пока работает, будем рассказывать вам что-то прикольное. Что нашла Дина сегодня?
2: Так, значит, у меня отсылочка к фильму «Интерстеллар».
1: Прикольно.
2: И конкретно исторические факты. Значит, советских физиков, сейчас вспоминаем.
1: Да.
2: Советских физиков Якова Зельдовича и Андрея Сахарова коллеги нередко называли по имени и отчеству. По первым буквам. То бишь, Яб и Агд.
1: О-о-о.

0: Кип Торн, научный консультант фильма «Интерстеллар», знал русский язык и был хорошо знаком с советской школой физики, посещал семинары Зельдовича. В качестве пасхалки он использовал эти сокращения в фильме. В сцене с Мёрф Купер среди стандартных тензорных обозначений на доске, ну, то есть там они пишут на доске, мелом, неожиданно видны сочетания кириллических букв, в том числе и «яб».
1: Прикольно, прикольно. Действительно, где можно там да, найти, казалось бы, что-то из кириллицы. Угу. Вот, пожалуйста, имейте в виду, друзья. Все, кто любит пасхалки, отсылки
0: ну,
1: и различные...
0: Честно, конечно, к фильму «Интерстеллар» надо очень много пасхалки. Надо прям через каждые 7 минут ставить на паузу и объяснение из курса физики и астрономии.
1: Точно. Да, причем там уже старались максимально близко к физике, так, чтобы это не было прям чересчур фантастикой. Угу. Когда в 1999 году команда по австралийскому футболу, а есть такой австралийский футбол, из города Джелонг...
0: Кенгуру надо играть?
1: Наверное. Значит, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Она заключила необычный рекламный контракт.
0: Ну-ка.
1: Короче, капитан клуба Гарри Хокин сменил имя на Вискас. И телекомментаторы, говоря о действиях игрока, невольно рекламировали кошачий корм. После, конечно, значит, определенного времени футболист вернул себе старое имя, но в рамках, так сказать, чемпионата им удалось подзаработать деньжат для того, чтобы, ну, по крайней мере, оплатить основные расходы для участия в чемпионате.
0: Хотя, казалось бы, спортсмены могли, так сказать, низко пасть, рекламировать ставки на спорт, да? В числе прочего.
1: Да-да-да.
0: Но тут нормально обошлись без урона для репутации.
1: Всего лишь кошачий корм, друзья.
0: Да. А у нас же, по-моему, помнишь, Егор Сплит был?
1: Был такой.
0: Ну, Егор Крид, он же одно время, там была какая-то коллаба, да.
1: Да-да-да. Интересно, поменял ли он паспорт на время? Нет?
0: Или? А вот
1: неизвестно.
0: Не вникала я.
1: Ну, было бы прикольно.
0: Но интересно.
1: Друзья, меняйте свою фамилию только в тех случаях, когда вы что, вышли замуж, ну, или женились, например, почему бы и нет. Ну, а имя остается всегда.
0: Ну, или вас бесит свое собственное.
1: Ну, может быть, да, в этом случае тоже.
0: Или
1: может.
0: Если вы опять скрываетесь же от спецслужб.
1: Советы бывалых. Короче, живите с этим.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
3: Реклама. Испытай свою удачу!

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее, и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль 977-377.
8: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
9: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград ФМ».
12: Компания «Филин Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: У нас есть возможность пообщаться, друзья. Это конкурс «Навигатор». Звонить прямо сейчас 39-101.5. Классная история. Разыгрывается прямо сейчас в эфире. Ну, кстати, вместе с призом, который мы тоже разыгрываем. ИП «Шанаян Вазген Татосович». Выставка «Мир пауков». 0+, ограничений по возрасту нет. Пригласительно на двоих. Мы разыгрываем прямо сейчас.
1: Да. Да.
0: Что да?
1: Да.
0: А, нет, не да.
1: Мол, от мне стоит, да, да, вкусные.
0: А, нет, подожди, стой. История. Более вкусно, точно.
1: Да,
0: я все. Перепутал все, ё-моё. Все.
1: Мол, сыр комбинат. Это понедельник, мы не осуждаем, мы с пониманием относимся.
0: Точно, я на откуда звук посмотрел.
1: Да, итак, друзья, спонсор рубрики, конкурса, точнее, «Навигатор», акционерное общество «Мол, сыр комбинат Волжский», и в качестве приза выступает набор молочной продукции для всей семьи. Сегодня мы разыгрываем в конкурсе вкусный и полезный набор молочной продукции от мусоркомбината «Волжский». Значит, там провел большой ребрендинг. Это предприятие провело и предлагает вам широкий ассортимент молочной продукции в новом дизайне. Подробности на mskvolzhsky.ru. Продукция продается в сетевых магазинах и фирменных торговых точках завода. Теперь мы, получается, тоже фирменная торговая точка завода.
0: Ну, в какой-то степени, да, друзья. Только мы продавать не будем. Алло, привет.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
2: Маша.
0: Маша, Мария. Прикольно. Маша, да. Очень хорошая связь. Как будто бы прямо вот где-то рядом находишься. Ты на 7-м этаже? На 5-м? Мы на 6-м.
2: На 8-м.
0: На 8-м? Это офис или это дом? Квартира?
2: Это дом.
0: Это дом. Значит, никуда не торопишься, просто
1: все, Маша хочет что-то съесть на завтрак.
0: На завтрак.
1: А мы, получается, тянем время, не даем Маше забрать целый набор молочной продукции.
0: Начинаем движение, погнали.
1: Да, Маша, скажи, пожалуйста, вот у нас 10 августа, вообще-то, в этот день отмечается Всемирный день льва. В каком районе находится улица Льва Толстого? В Дзержинском, Ворошиловском или Советском, Маш?
2: Льва Толстого? Угу. Даже не знаю. Сейчас надо подумать.
1: А ты сама из какого района, Маш?
2: Из Краснооктябрьского.
1: Угу. Далековато, не попали, конечно, мы, да, от тебя. Далековато. Это подсказка еще до кучи. Да. Да. Не только Сочи.
0: Здесь долго думать не надо, Маш.
2: Какие там районы еще раз?
0: Дзержинский,
1: Ворошиловский, Советский.
0: Да, надо быстрее, Маш. Да, прям.
2: Ну, наверное, в Советском.
1: Абсолютно верно.
0: Принято. Окей, дальше двигаемся. В 1962 году состоялось открытие Вильнюсского планетария. А по какому адресу находится наш Волгоградский планетарий? Гагарина 14, Гагарина 15 или Гагарина 16?
2: Гагарина, наверное, 14 или 15.
0: Нам не надо. Или нам надо точно. Быстрее только, времени нет.
2: 14.
0: Принято. Это правильный ответ. Все, ускоряйся, Маш, нам некогда думать, так, мы все быстро должны.
1: Последний вопросик. Да. Сегодня еще и день лени 10 августа отмечается. Волгоград даже попал в топ-10 самых ленивых городов. Соответственно, может быть, потому что он длинный, да? Кстати, какая улица в Волгограде самая длинная? Давайте-ка выясним. Маршал Еременко, проспект Ленина, проспект Жукова.
2: Еременко, наверное.
0: Угу. А вспомни, это, где она находится.
1: Это здорово, что ты болеешь за свой Краснооктябрьский.
2: Это по второй Продольной. Еременко моя родная. Угу. Значит, она неверная. Угу. Так, что там еще, кроме Еременко?
1: У нас Еременко, проспект Ленина и проспект Жукова.
0: Ну, как будто бы
1: очевидно. Ну,
0: любой волгоградец должен знать правильный ответ. Очень очевидно.
2: Жукова.
0: Угу. Давай вспомним.
2: Нет, нет, проспект Ленина.
1: Ну, конечно, который три района-то за собой тащит практически. Ну, да.
3: Вы прибыли к
0: месту. Это правильный.
2: Ленина, да.
1: Это же и тракторный, и тракторозаводский, и красный,
2: да,
1: и
2: да.
1: Центральный.
0: Ну, да.
1: Вообще-то.
2: Точно, я забыла.
0: Да. Окей, ладно.
1: Маш, давно выходила из дома? Так, на всякий случай.
0: Да.
2: Вчера.
0: Вчера. Пройдись по Жукова, а потом по проспекту Ленина.
1: Посчитай шаги. Да.
0: У нас хорошо. Есть возможность прямо сейчас отметить победу в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу. 3-4 максимально громко.
2: 3-4!
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Сосед, быстро тебе дом возвели.
1: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
0: А они крыши чинят?
1: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации «Агата РФ Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агата РФ Пробег». Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
8: «Агат. Покупай выгодно».
9: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
10: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
11: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: И курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Ну, вроде подготовились, друзья. Рубрика «Сенсация» с курьезными новостями прямо сейчас в эфире «Волгоград ФМ». Дина говорит, готова, что-то там у нее.
3: Да, неожиданный поворот у нас бы такого вот не было. Значит, жительница Норвегии, она многодетная мамань, угу. Кирсти Ларсен, оказалась в центре, значит, конфликта правового с законом из-за имени своего, внимания, 13-го ребенка.
2: 13-й ребенок.
3: 13-й имя... ребенок. Твои 5 детей немножечко, да, как будто да. Ты подрасслабился, Олег. Да. Надо догонять. История началась с необычного сновидения. Незадолго до родов Ларсен услышала во сне голос, который велел назвать будущего сына Бридж, ну, то бишь, мост с английского, мы
2: прикольно,
3: помним,
2: Бридж, да?
3: В итоге женщина остановилась на созвучном варианте на иврите Гэшер, ну, или Гэшер.
2: Ага.
3: Тем не менее, государственные органы Норвегии не одобрили этот вариант, оказывается, с ними надо согласовывать.
2: Имена.
3: Да. По их мнению, имя звучало чересчур экзотично и, согласно действующему законодательству, могло создать трудности для ребенка в будущем.
2: О, ты смотри как.
3: Но это, кстати, иногда...
2: Иногда, да.
3: Иногда прям сильно
2: некоторым
3: надо сказать
2: родителям. Иногда
3: да.
2: Надо, как говорится, по губам.
3: Алло.
2: По губам, по губам за вот такие вот приколы.
3: Несмотря на возражения властей, Ларсен не отказалась от своего выбора, попыталась оспорить запрет в судебном порядке. Тем не менее, судебное разбирательство не принесло желаемого результата, суд отклонил ее доводы, а женщине назначили административный штраф, который выплачивать она категорически отказалась.
2: Слушай, прикольно, что имя она выбирала по сновидению.
3: Да.
2: Типа,
3: я
2: почему бы назвать его
3: в своей
2: «Мост
3: голове»?
2: Ларсен, ну, блин.
3: Она пояснила, что для ее семьи это означало признание вины, с которой она категорически не согласна.
2: Угу.
3: В связи с неуплатой мер наказания пересмотрели. Вместо денежного взыскания женщине назначили, ну, там, правда, ладно, двухсуточный, но тюремный срок, тем не менее.
2: Ё-моё, вот это она доиграется сейчас.
3: Угу.
2: Сейчас она там скажет, ребята, да я невиновна, попрет до конца.
3: Татуировки набьет какие-нибудь, да?
2: Жесть вообще, вот тоже придумала. Ладно, значит, у каждого свои загоны. Значит, что у нас есть? Авторы смешариков раскрыли возраст персонажа. Все. Теперь мы знаем, кто
3: сколько
2: есть
3: лет
2: кто.
3: Копатычу?
2: Значит, да, я даже знаю, сколько лет Савунье. Что ты понимал? Значит, ну, во-первых, давайте так. Крош и Ёж.
3: Так, Крош и Ёж.
2: По 9 лет.
3: Угу.
2: Значит, Нюша, 12.
3: Угу.
2: Бараш, 12.
3: Угу.
2: Значит, Пин, внимание, 36,6. Потому что что? Там со звездочкой указано, что он, соответственно, считает свой возраст в пингвиньих годах. Uh-huh. А это 36,6. Лосяж, сорокет. Вот Копатыч, по-моему, идеально подходит под меня. 45.
3: Так.
2: Чуть-чуть я уже перерос. Значит, Каркарыч, 61. И, внимание, Савунья. Самый опытный специалист в этой колбасне. 72 года ей, чтобы ты понимала.
3: Я сначала подумала, может быть, авторы смешариков, они, ну, значит, выписывали возраст согласно... Знаешь, как у собак 10 лет, это
2: да.
3: Как у нас там 70,
2: ну, типа, да,
3: условно
2: да, да.
3: Говоря.
2: Нет.
3: Но если там кому-то за 70,
2: да,
3: то,
2: да.
3: Конечно, это получается, это совместный и дом пенсионеров, дом престарелых,
2: и детский дом.
3: Да. Ну, во вселенной смешариков.
2: Если честно, вот Копатыч идеально попадает. Вот, под свой возраст, вот прям вот такой классический
3: недавно,
2: дядька, который любит дачу.
3: Недавно читала, значит, какой-то из каналов, ну, mm-hmm. какой-то такой личный блог чей-то, и, значит, женщина пишет о том, что она живет в Московской области, и у нее из развлечений где-то рядом, ну, какой-то спа термальное, вот что-то такое, и очень активная по части семейной, там, значит, и бассейн, и не бассейн, такая была очень классная комната смешариков, куда можно было приходить, булькать в небольшом бассейне. Сейне и смотреть смешариков.
2: Прикольно.
3: Теперь убрали и сделали какую-то женщинскую спа. Верните смешариков. Писала нам девочка 37 лет.
2: Прикольно. Верните смешариков, друзья. Вот под этим лозунгом мы и передвигаемся в третий час утреннего шоу. 3-4.
3: От винта.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
5: Твое время. 9 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. 101.5.
1: спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Россия продолжит свое военное присутствие в Сирии. После 18 месяцев переговоров страны пришли к соглашению. Российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе будут реорганизованы в совместные сирийско-российские учебные центры и перестанут функционировать как традиционные военные базы. МИД Сирии назвал это соглашение самым значительным событием с начала переговоров и заявил, что оно открывает новый этап в двусторонних отношениях России и Сирии. В Даниловке завершились поиски 17-летнего подростка Владислава Косакова. По словам добровольцев, подросток с ментальными нарушениями был совсем рядом, прятался на крыше соседнего дома. Искали парня 3 дня. В пятницу он вышел из двора собственного дома и пропал. На поиски юноши, который с трудом ориентируется в пространстве, вышли десятки местных жителей, а также волонтеры из Волгограда. Присоединились и сотрудники МЧС. В воскресенье вечером подростка нашли. В Волгограде задержали курьера-мошенников. 19-летний житель Башкортостана приехал в Волгоградскую область, чтобы украсть у пенсионеров 4,5 миллиона рублей. Сначала будущей жертве звонили неизвестные, представлялись чиновниками, юристами и убеждали пенсионеров передать наличные якобы для декларации и сохранности. Курьер забрал у 2 пенсионеров 4,5 миллиона. Его задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Лотосы, наконец, зацвели на озере у Лебяжьей Поляны. Туристы и горожане едут в Среднеахтубинский район, чтобы полюбоваться цветами. Но в этом году лотосов заметно меньше, чем обычно. Специалисты объясняют это погодными условиями. Обычно лотосы зацветают уже в конце июля, в этом году все перенеслось на август. На это повлиял как изменившийся режим сброса воды через Волжскую ГЭС, так и температурные перепады июня и июля. Лотосы начали цвести неравномерно. Часть из них уже распустились и начали сбрасывать лепестки, теряя форму, а часть только зацветает. Сплошного поля цветов на воде, как было прежде, уже нет. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино снова в центре скандала. УЕФА, которому Инфантино посвятил 16 лет, готов начать расследование в отношении своего бывшего сотрудника. Поводом стали сообщения в газете «Телеграф» о служебном романе Инфантино. Газета утверждает, что за время знакомства с одной из сотрудниц УЕФА высокопоставленный функционер обеспечил своей возлюбленной повышение, и она дослужилась до зарплаты почти в 150 тысяч евро в год. Доллар 82.17, евро 94.84.
4: Информационный конвейер.
7: Реклама.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Пожалуй, пора стартовать, друзья. И делаем мы это, как всегда, под лучшую музыку и, конечно же, под шикарнейшие рубрики, которые в нашем эфире тоже присутствуют. Еще раз напомню, что на правах рекламы есть такая рубрика, как «Завтрак в эфире». Кушают ведущие утреннего шоу 3-4. АО «Мол сыркомбинат Волжский» предлагает нам отведать вкуснях. Ну и, соответственно, мы с радостью это делаем, о чем и рассказываем вам в нашем эфире.
3: Я продолжаю откупоривать следующую пачку моих напитков. Значит, если до этого я открывала миндальный напиток от бренда Пролатте, то на сей раз давайте-ка по классике откроем что-нибудь кокосовое.
2: Ну, естественно.
3: Да. Значит, друзья, естественно, кокосовые напитки Пролатте for the barista можно использовать по назначению от слова бариста, то бишь добавлять свои кофейные напиточки. Вот. А можно, ну, собственно, что? Чистоганом. Вот для всех тех, кто не в детском саду не любит смешивать.
2: Да.
3: Вот можно просто наливать, да и радоваться. Плюс на их основе же можно делать классные десертики.
2: Да.
3: Ну и получается безлактозные, без нет, углеводы есть, естественно, имеются. Кстати, написано...
2: Ну, по сути, для веганов. То есть,
3: да, для веганов. Продукция. То есть это растительная история, поэтому все те, кто по какой-то причине отвергает молочные продукты, пожалуйста, обратите внимание на шикарную альтернативу кокосовый напиток Пролатте.
2: Да, напоминаю, друзья, что яркая современная упаковка и новый слоган «Следуя традициям, идем вперед» означает, что проверенные советские рецептуры все еще актуальны. Ну, соответственно, рядом с ними и смелые новинки, такие как, например, сыр чанах, мягкие кавказские мацони. Выбирайте свое любимое, как говорится, и начинайте день правильно, как это делаем мы, ведущие утреннего шоу 3-4. Погнали!
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
6: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
7: В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
8: Лучший союз – вы и дом от «Югдом-плюс».
9: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-молл». 50-26-53.
10: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Процент налога сдержания. Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5.
13: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Прямо сейчас о погоде на ближайшие сутки давайте поговорим.
3: Друзья, в Волгограде ясная погода, осадков сегодня не ожидается. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. На данный момент плюс 26, но днем распогодится аж до плюс 32. Ночью же можно выдохнуть чуть спокойнее. Плюс 20. Именно такая температура воздуха ожидается с наступлением тьмы. Завтра во вторник снова ясная солнечная погода. Снова плюс 32 днем и 21 ночью.
0: На Волгоград ФМ утреннее шоу.
4: Реклама.
5: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» – ООО «Навигатор».
2: Да, друзья, можно уже звонить. Еще раз напоминаем, что мы находимся в режиме прямого эфира в рамках, так сказать, рубрики «Встречка» общаемся с вами по номеру телефона 39-105 и с Александром Морозовым, который находится на Урале и рад всегда выходить на связь вот в таком формате с разными городами, и Волгоград не исключение. Ну и, соответственно, что? Отвечает на ваши вопросы, так как он автоэксперт с многолетним стажем, может себе позволить нет-нет свое экспертное мнение озвучить. Ну и, кстати, ваше мнение как не просто любителя, но и профессионалов, которые не один год, а может быть даже не одно десятилетие, соответственно, водят разные автомобили, владеют, эксплуатируют, ремонтируют и так далее. Эти мнения он тоже собирает, так сказать, воедино. И эта база знаний находится в его внутренней флешке, которую он очень, кстати, успешно использует для общения со всеми автовладельцами, которые, соответственно, идут к нему с вопросами. Вот, прямо сейчас звоните 39-105, еще раз напоминаю номер телефона. Александра ждем в эфире, тоже он должен подключиться с минуты на минуту, даже с секунды на секунду. Ну, а вообще, традиционно мы по будням выходим в 9.15, там плюс-минус одна минута в рамках прямого эфира. Ну и повтор рубрики «Встречка» еще ожидается в 13.15, 19.15. Чаще всего это нужно для тех слушателей, которые потом с радостью показывают и своим коллегам, и своей семье, мол, типа, смотри, вот дозвонился на радио, задал вот такой довольно необычный вопрос, соответственно, именно исходя из этого, вот эта история очень нравится людям. Ну и архив, который находится на сайте volgograd.fm.ru, тоже присутствует. Алло, Саш, привет тебе.
9: Да, привет-привет, Олег. Че, как у вас дела, как погодка?
2: Погодка жаркая, особенно на выходных была. Я уж там думал, там, что там у нас там масло, хорошо, что поменял, потому что обычно же, чем жарче, тем...
9: Масло в холодильник убрал, да. Сейчас будем принимать звонки, 39-101.5, вы можете дозвониться, эфир у нас прямой. Прямее не придумаешь. Главное, набирайте наш номер, оставайтесь на связи, будем с вами обсуждать автомобили конкретные, различные автомобильные вопросы, которые автомобилистов волнуют. С удовольствием поговорим. Тут главное, все, чтобы было безопасно. Остановиться иногда лучше, просто набрать наш номер телефона, поговорить с нами. Мы принимаем не только вопросы, мы и мнения слушаем с удовольствием, там, про ту или иную тачку рассказы, пожалуйста, и статистику вашу с удовольствием сохраним. Так что набирайте все об автомобилях и прямо сейчас.
2: Вопрос такой, Сань, смотри, вот у меня нашел новость про то, что в общественной палате предложили ввести в школах двухлетний курс автодела с 9 там, по 11.
9: Как думаешь? Я считаю, норм.
2: Нормально?
9: Я считаю, это отличная идея. Объясню почему. Потому что у нас выросло целых несколько поколений ездунов. То есть тех, кто вообще в принципе не понимает ни об устройстве автомобиля, ничего. Не в управлении не смыслит, в некоторых ремонтных вопросах там, и так далее. Вообще, это нужная тема, особенно если мы хотим развивать инженерные направления. То есть дети, вот я помню, я ходил в школе в 9 классе, в 10 и 11, в так называемый УПК. Помнишь, была такая учебно-профессиональный комбинат?
2: Да-да-да.
9: Так вот, да, я там как бы для себя осваивать начал профессию автомобильную уже тогда. Это было реально офигенно. Тебя учили водить. Тебе рассказывали, как устроен автомобиль. Все рассказывали. И поэтому я пришел уже в автошколу подкованным, в отличие, допустим, от моей сестры, которая ходила на кройку и шитье. Да, и ей было сложнее с этим освоиться. Плюс я бы еще, наверное, все-таки в школах прямо, раз такая тема модная пошла, обучал бы еще и вождению узкоколейного транспорта. То есть мотоциклов, электрических самокатов там, и так далее. Люди осваивали под присмотром азы управления этой техникой и не совершали никаких ошибок просто по неумению, незнанию и так далее. Я часто наблюдаю детей, которые совершают такие вот опасные маневры. Алло.
10: Здравствуйте, Александр.
2: Можно приемник убрать,
9: слушаю вас.
10: Владею манжара уже 2 года.
2: Приемник уберите, пожалуйста, слышно эхо.
9: Очень слышно вас. Убавьте приемник.
10: Очень доволен машиной. Все нравится. Так. Шумку сделал. Ну вот отсюда слышу, что это не Вольво, не Вольво. Ну у меня никогда не было Вольво. А у вас наверняка было. Вот в чем разница, объясните.
9: Слушайте, ну, скажем так, некоторые технологические особенности есть. Да, это, конечно, не Volvo, но инженеры там приложились. И вот мы были на презентахах первых манжариков и тугелы приезжали презентовать 10 на 50, то есть китайский представитель и кто-то из инженеров-шведов. Потому что там как бы есть разработки, но, к сожалению, допустим, там те же системы досконально скопированные полного приема, привода, там, кое-какие особенности настроек и так далее, это уже другой, это самобытный автомобиль. А вы мне скажите, а в чем такая прелесть Volvo? Вот у меня был 90-ик, ну, развалилась половина автомобиля, но задний привод отказался включаться вместе с насосом за 75 тысяч рублей в первые же 5 лет эксплуатации. Ну, как бы, и чё? И вот где эта хваленость? Ну, металл? Ну, окей. Ну, безопасность? Ну, окей. Сказать, чтобы это было супер надежно или там супер комфортно? Все хорошо, нормально. DZA, вот это, пожалуй, единственное, что я бы выделил. Вот если бы у китайцев были такие дизеля, как D5, например, я дальше даже не знаю, кто бы что там сделал против них. Потому что, но для них дизель не в приоритете, потому что для них в приоритете гибриды и электрички. Что касается платформ, очень много схожих решений. Я даже знаю людей, которые первые тугелы разбирали, половину рычагов с них снимали для того, чтобы поставить на свои вольвешники. Но, опять же, вот в случае с Манжаро есть ряд странных решений, которые для меня до сих пор являются непонятными. То есть на первых версиях, мы помню, обсуждали то, что внутри стакан с пружиной натирает арку. То есть какие-то вещи, которые приходилось дорабатывать по-живому. То есть они торопились выпускать. Вот меньше спешки. Меньше спешки с обновлениями, и тогда все будет норм. Манжаро мне нравится. Это лидер, признанный у себя сейчас в этой ценовой категории. Мало кто может такими продажами похвастаться. Это заслуживает похвалы. Но минус, вот для меня лично, мы просто ездили относительно недавно в длительную командировку на этом автомобиле. Достаточно большой расход. Я ожидал, что будет меньше. Алло.
2: Ну, уже связь прервалась, да. В общем,
9: ну, ладно, бывает. Да. Спасибо за интересный рассказ. Я надеюсь, машина дальше человек нашего будет радовать. Следующий звонок примем. Напомню номер телефона. 39-101-5. Алло.
11: Здравствуйте, Александр.
9: Да, привет. А
11: подскажите, пожалуйста, что можно подобрать? Ваш, вообще есть у вас возможность подобрать что-нибудь из кроссоверов за 1,5 миллиона района?
9: Да, конечно, есть. Но просто это будет уже не сильно свежий вариант, либо не сильно быстрый. Но, вот, например, недавно совсем товарищ у меня покупал за эти деньги реношную платформу. Мы выбирали между Каптюром и Дастером, потому что там жена была против Дастера, но он все-таки выбрал Дастер, потому что ему надо было по работе. Также в этот бюджет мы смотрели кроссоверы 2-литровые максимум, ну, более пробежные, корейского производства. Они были уже такие, достаточно потертые. Жена еще хотела у него купить Жука. Это тоже туда же попадало, но с существенным пробегом. Нашли один полуживой Кашкай. Тоже была такая, как бы, ну, пограничная тема. Поэтому подобрать можно, но придется ковыряться достаточно долго.
11: А из китайцев нечего подобрать, да, за такую цену?
9: Да почему? Есть. Просто есть же люди, которые до сих пор считают, что не-не-не-не-не, я лучше вот старым, потертым, с пробегом 170 тысяч японца поезжу, чем брать вот этот Китай. Правда, в одном случае в их словах есть. Да, это может быть более проверено, пользуясь спросом на вторичке и так далее, но это большие пробеги. И с этими большими пробегами все равно придет фактически износ самой платформы. Все равно будут меняться какие-то вещи и навесное, и так далее. Да, у китайцев есть тоже определенные вещи, которые связаны с удешевлением на вторичном рынке, отсутствием некоторых позиций заказных и многие другие нюансы. Но даже более-менее свежие, там, я не знаю, тот же «Москвич», прости господи, он же Джак. Можно же заказать за эти деньги, даже просто найти, вот они вот так продаются.
11: Вот пару вариантов китайских, это как их можно подобрать?
9: Слушайте, ну самые живучие на вторичке, вот мы опять же смотрели, Джионы те же самые, почему бы нет? Ну там будет не полтора, 1.6, 1.7 я бы прогнозировал для более-менее нормального варианта. F7 Mix, это хавейловские продукты, тоже себя зарекомендовали нормально, я не скажу идеально, нормально. Еще Ченганы те же самые, 35-ки, 55-е, которые первого поколения приходили. Да, вот они как раз в пределах от полутора до двух, в зависимости от состояния и пробега.
11: Я понял, спасибо.
9: Спасибо и вам, удачи, благодарю вас за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.

0: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
1: Реклама. Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Вот это тоже молодцы, такие красавчики, мол, типа, давай позвоню, но вовремя надо звонить, а то, ну, чуть-чуть рановато вы звоните, потом чуть-чуть поздновато вы звоните. Звоните,
2: я
1: сказал.
2: И да,
1: я сказал, звоните?
2: Что?
1: Ё-моё.
2: Ты вроде вот... уже и кофе попил, Олеж.
1: Я вообще не могу собраться сделал? Один. Три часа сна.
2: Несите дефибриллятор,
1: санитары. А ты час спала, получается.
2: Да.
1: И ты даже бодри меня.
2: Ну, пока
1: вот что делает, вот что возраст делает.
2: Ну, сейчас, возможно, хоп, 3-2-1 и схлоп.
1: И до свидули.
2: Да, я еще просто ничего не поела. Может, сейчас я, знаешь, пригреюсь в тепле.
1: После еды до свидули, да. Ладно, да. То я, значит, забываю, какой конкурс у нас, то еще что-то.
2: То вот какой это... сегодня год.
1: То как, кто где, я. Короче, ребят, у нас есть спонсор конкурса под названием «Откуда звук». ИП «Шанель» Азгин Татосович, выставка «Мир пауков» 0+, соответственно, ограничений по возрасту нет. Прямо сейчас можно звонить, еще раз напоминаю, 39-101-5, пригласить на двоих для тех самых людей, которые хотят попасть в ТРК 7 звезд на выставку паучков.
2: Да, друзья, всех приглашаем. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Авторская экскурсия, кстати, от профессионального кипера тоже включена. Напомню, выставка идет уже давненько, 17 июля. Мы знаем, что не бесконечно. Заглядывайте обязательно в ТРК 7 звезд, тем более возрастная категория 0+, то бишь подходят абсолютно все любители паучков.
1: Да. Напоминаю также номер 39-101-5, по которому можно прямо сейчас дозвониться. Конечно же, есть возможность, ну и в нашем Макси-телеге, написать первым сообщение с правильным ответом. А какой именно ответ? Ответ должен состоять, по сути, ну, из ваших знаний звуков. Звуковая палитра действительно очень и очень многогранна. И сегодня мы приготовили для вас звук, который для, наверняка ну, вам известен и точно доступен. Каждый день можно этим заниматься. Как будто бы подсказал.
2: Интриган. Так, у нас не надо детей уводить от радиоприемника.
1: Нет, все нормально? Нет, все нормально. Детям, как говорится, мороженое.
2: Хотя какой каждый день, конечно. Да. Ладно, так.
1: Итак, друзья, ставлю звук. Кто первый? На номер 927-522-1015 ответит, соответственно, в нашу телегу или Макс, тот и получит два пригласительных на выставку пауков.
2: Удачи!

0: Реклама. Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Волгоград FM представляет «Рябцев Fashion Show». Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Давайте, ребят, по-быстрому. Третий час завершается, и мы хотели бы вам рассказать про всякие курьезы, которые случаются с людьми. Вот у меня есть такой курьез.
3: Так.
2: Короче, бразильский футболист. Что значит конкретно защитник местного клуба Коритиба? Значит, его зовут Жаси. Значит, радостный, веселый, после забитого гола сиганул через рекламный щит, как это обычно делают, в сторону своих фанатов.
3: Ага.
2: Сиганул, да не знал, что за ним оказался технический подземный тоннель. Вот. Соответственно, он туда и рухнул вместе с мячом под футболкой, которую он запихнул туда, видимо, беременная супруга. Не, бывает такое, что, знаешь, они мяч там, значит, закидывают под футболку, и таким образом такой респект и...
3: Своим беременным супругом.
2: Да, так. Якобы. Но это может быть просто даже чисто...
3: Он улетел рожать.
2: По приколу, правильно? Да. Он улетел рожать, естественно, повредил ногу. Ну, слава богу, все нормально. Но, опять же, нога бразильского футболиста стоит недешево. Короче, в чем прикол?
3: Повредил ногу, может, там вавка.
2: Да, значит, это было не единственная беда у него сегодня.
3: Так.
2: Ну, то есть, конкретно в этот день. Потому что гол не засчитали, так как отменили его после офсайда. Поняли, что это офсайд. И радости...
3: Зря радовался, зря ломался потом, да?
2: Да, ладно бы, гол засчитали. Еще можно было бы потом лежа на, например, там, кровати, там, вспоминать...
3: Не зря все эти жертвы.
2: Да. Короче, такая история, друзья. Раньше времени не радуйтесь. Вот.
3: Не говори гоп, да, работает.
2: Вот как я радоваться начал, когда получил ипотеку, значит, квартиру, а потом 15 лет, как говорится, ух, офсайд, блин. Чего у тебя?
3: А что, тебе тоже что-то отменили, Олег?
2: Не, пока нет.
3: У меня удобная коробка из-под холодильника, слушай. Так, у меня следующая новость. Вот тебя бесит искусственный интеллект.
2: Очень бесит.
3: Вот, для тех, кого бесит.
2: Вступайте в сопротивление.
3: Да.
2: Одноклассники группа Джон Коннор.
3: Для всех тех, кого бесит искусственный интеллект, появился необычный чат-бот, чат TJB, который быстро прославился благодаря удивительно человечным ответам.
2: Да ты что?
3: Да, вот.
2: Походу, человек сидит...
3: Оказалось, что действительно этот чат-бот, действительно человек, житель Калифорнии.
2: По просто имени отвечает на вопросы.
3: Тейкер Джей Брайтон, собственно, поэтому вот так и назвали TJP. Этот чат, да. Mm-hmm. Он притворяется искусственным интеллектом, отвечает всем вручную.
2: Кайф.
3: Изначально проект задумывался как эксперимент создать интерфейс, похожий на современный ИИ, но намеренно давать ответы среднего качества или совсем плохие. Например,
2: прикол.
3: Это касалось создания изображений. Автор хотел заставить людей задуматься, прежде чем безоговорочно верить ответ настоящих чат-ботов. Вот когда он говорит, создай мне картиночку зайца,
2: я
3: вот
2: увидел.
3: Он прям брал ручку, рисовал зайца и отправлял вот этот ответ,
2: красава,
3: этот рисунок. Вот, но пользователям настолько понравилась идея человеческого бота, что теперь к нему обращаются до 5000 раз
2: красава.
3: В час.
2: Красава!
3: Мужчина даже
2: с
3: начал...
2: С него начнется наша эпоха сопротивления.
3: Похоже, люди настолько устали от бездушных алгоритмов, что готовы общаться даже с человеком, который притворяется машины.
2: Человек, человеку, человек. Вот, друзья, вот наш девиз. Поэтому прямо сейчас готовьтесь. Еще пока не ИИшные. Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Приходим в четвертый час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Не уходите.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Здравствуйте. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Эксперты призывают граждан быть внимательными и не сообщать данные посторонним. В Волгограде куски штукатурки обрушились с дома на Советской 8 и чудом не задели женщину, которая в этот момент выходила из здания. Она вышла, и в тот же миг посыпались камни. Женщина забежала обратно, рассказали очевидцы. Это произошло в субботу утром. В аварийной службе УК Центрального района, обслуживающий дом, уточнили, что информация о происшествии не владеют. Портал В1 пытается уточнить детали происшествия у руководства управляющей компании. Напомню, несколько лет назад в этом же месте произошел похожий случай. Тогда кусок штукатурки задел человека. И тогда управляющая компания заявила, что капремонт фасада дома по Советской 8 запланирован на период с 2026 по 2028 годы, пишет В1. Волгоград к Дню города украсят флагами и плакатами. Праздничное оформление, которое обойдется городу в 4 800 000 рублей, появится на улицах уже в начале сентября. Сам праздник состоится в выходные с 11 по 13 сентября. В эти же дни пройдет молодежный фестиваль 3-4. По всему городу разместят флаги России, знамена Победы, а также праздничные плакаты. Все это будет установлено не позднее 3 сентября. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» высадит дерево за каждый забитый гол в этом сезоне. Запущена необычная акция под названием «Один гол, один саженец». На данный момент команда уже забила 6 голов, а значит, как минимум 6 деревьев будут высажены по завершении сезона. Спортсмены призывают болельщиков не только поддерживать команду на поле, но и вместе заботиться об экологии. Именно поэтому жители региона призывают поддерживать «Ротор» не только на домашних матчах, но и на выездах. Это поможет приблизить победы и сделать город зеленее, пишет «Волгоградская правда». Россияне съели рекордное количество мяса. Жители страны в 2025 году достигли исторического максимума по потреблению мяса в 100,7 килограммов на человека в год. Об этом со ссылкой на статистику сообщает агентство РИА Новости. Годом ранее показатель находился на уровне 100 килограммов. Россияне стали есть больше мяса птицы 26,5 килограммов. По говядине и телятине показатели почти не изменились – 9 килограммов на человека в год. Спрос на свинину несколько сократился, составив 17 килограммов. Доллар 82,17, евро 94,84.
8: Информационный конвейер.
1: Реклама.
10: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: И снова доброго утра желает вам ведущий утреннего шоу 3-4. Да, на легком уже перекусе такие, чуть-чуть начали на расслабоне мы благодаря нашей рубрике в эфире «Завтрак в эфире» от нашего спонсора на правах рекламы АО «Молл Сыркомбинат Волжский», МСК «Волжский».
3: Следуя традициям, идем вперед. Яркая современная упаковка и новый слоган. Вообще, я так понимаю, да, был некий ребрендинг.
2: Да.
3: Соответственно, вот именно с этим, возможно, и связано о том, что то, что бренд очень хочет рассказать о себе новых. Поэтому, друзья, я ж заикаюсь от вкусноты, которая, значит, Олег, да, наконец дай мне допить мой миндальный напиток от Пролатте.
2: Да.
3: Ты там пока что-то тоже доставал из холодильника.
2: Во-первых, я доставал творог.
3: Потому что ты еле разогнулся.
2: Да, но дело в том, что творог я люблю, если честно, конечно, даже несмотря на то, что я выбираю нежирный творог, я добавляю туда сметанки. И вот, пожалуйста, творог становится чуть-чуть жирнее. Но у нас есть сметанка.
3: Зато залетает легче.
2: Да, ты московский, есть сметана у нас в холодильнике здесь. Я заберу ее сегодня домой, потому что всю, естественно, съесть не могу. Во-первых, на выбор, друзья. И разная упаковка, и 315 грамм, и, соответственно, 200 грамм. Если вы, например, хотите взять на раз, знаю точно, что вам, например, на салатик, а сейчас у нас что, огурчики, помидорчики и салат такой со сметанкой, идеальная, соответственно, норма. Кстати, по норме, друзья, есть те люди, которые любят сметанку, например, пожирнее, вам, пожалуйста, 20-ка, ну и, конечно, 15 как стандарт. Для моей семьи мы часто используем именно вот такой вариант жирности, но если вы чувствуете, что вы вот прям сейчас на ПП, на ЗОЖе, мол, все дела, но сметану любите как продукт изначально, то вот вам, пожалуйста, для меня это открытие, сметанка 10% жирности.
3: Пожалуйста.
2: Вот. Добавили для вкуса.
3: Салатик, борщичок.
2: Да, да.
3: Так просто ложкой в рот, а все.
2: Да, есть и такие среди моих членов семьи. Вот, прямо сейчас, соответственно, мы готовы продолжать, друзья.
3: Да, не забывайте, что приобрести продукцию Моллсыркомбинат Волжский, МСК Волжский, можно в магазине рядом при заводе на улице Карла Маркса, 75, это, естественно, в Волжском. Ну и в сетевых магазинах города, а также в сети фирменных торговых точек по городу.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Я больше не могу без окон.
6: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
12: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
13: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
14: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
15: Спонсор конкурса ИП Иваченкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
16: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Кократов.
1: Пора продолжить, друзья, наше путешествие. У нас есть классный проект под названием, я думаю, что все уже запомнили, «Креативный драйвер». На правах рекламы спонсором является ИП «Филин» Александра Михайловна, туристическая компания «Филин». Поехали на прошлой неделе. Мы и поехали, кстати, за Волгу. Проехали на Ерике Верблюд, доехали. Кстати, очень красивое место. Мне очень показалось, кстати, приятно для семейного.
2: Живописное.
1: Да, для семейного отдыха точно. Но можно же поехать дальше. С помощью, опять же, Ерика выйти на маршруты компании «Филин». Поехали, уже эти маршруты проложил. Вот они рассказывают нам о том, что они делали это уже не раз, специально прокладывают маршруты. Соответственно,
2: да, причем
1: по флажкам,
2: не только,
1: по меткам.
2: Не только прокладывают маршруты в каких-то нам ближайших локациях. То есть, соответственно, если вы хотите, например, устроить себе небольшой поход или большой поход, большое испытание где-то в других городах и регионах, то у ребят есть маршруты как и летнего формата на байдарках, так и зимнего, соответственно, можно выходить в лыжные туры. Угу. Кроме того, можно выходить малюсенькими компаниями, вот буквально, я не знаю, семьей, да, либо присоединяться, если вы одна сильная независимая единица, можно присоединяться к сборным группам, либо, соответственно, выходить такие большие походы многочисленные, до 40 единиц, насколько я помню, угу. Да, флот из байдарок у ребят, поэтому всем обязательно хватит и палаток, и байдарок, и телков, в общем, всего необходимого. Ребята берут на себя все миссии по обеспечению необходимыми ресурсами, да, так скажем, то есть с вас только исключительно ваши личные вещи, без которых вам нельзя обойтись в походе или в прогулке.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нейрокод с Радиком на Волгоград FM.
5: Да, друзья, можно, в принципе, уже звонить. 39-101-5, наш конкурс под названием «Нейрокод». Есть такая история, соответственно, есть и у вас наверняка желание оказаться там, где вчера был, кстати, я тоже. Дин тоже, кстати, был, да, по-моему, в субботу.
6: Да. В Центральном парке культуры, да, и отдыха, да, там проходит достаточно большое количество мероприятий, частью которых периодически становимся в том числе и мы. Друзья, следите за афишами, подписывайтесь на социальные сети ЦПКО «Мой парк», по-моему, так они называются, и там, в общем-то, чуть ли не каждый день сейчас в теплое время года что-то да проходит. Что касается теплого времени года, в это время доступны к использованию, так сказать, и кайфулечкам 40 аттракционов, 40 видов активностей на территории ЦПКО. Так мы еще и в качестве партнеров дарим вам промокод, да, совместный «Радио 10», что дает вам право купить билеты на любые аттракционы со скидкой 10%.
5: Да, прямо сейчас, друзья, напоминаю, что у нас есть два билета на цепочную карусель, такая классическая история, которая вскружит голову любому. Не стесняйтесь, звоните 39-105, ишная, так сказать, песенка, сделанная полностью искусственным интеллектом, соответственно, готова. Поставим вам 30-секундную такую прикольную загадку, нужно просто отгадать, что загадано с помощью этой песни. Ну, по сути, это загадка детская или полудетская наша история, просто взять и дать ответ. Это можно сделать как по телефону 39-105, так и с помощью Макса или телеги 927-522-1015. Кто первый напишет, соответственно, правильный ответ, тот и получает два билета на цепочную карусель.
6: Пока делайте приемники погромче, чтобы не пропустить нашу загадку от искусственного интеллекта.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
1: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
1: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
8: Компания «Филин. Поехали!» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: О, мы готовы, ребятки. Рубрика «Живи с этим», с интересными фактами. Прямо сейчас стартую специально для вас. Интересные факты в подборочке. Погнали, что у нас там есть, Дина?
1: Так, значит, смотри, пробки. Так. Всегда актуальная история, правильно?
0: Про серные ушные.
1: Нет, я про автомобильные.
0: Автомобильные, так.
1: Автомобильные, да. Давай попробуем с тобой предположить. Рекордная в мире пробка сколько длилась?
0: Но во времени. По времени.
1: Да, ну, да.
0: Не в длину, а по времени.
1: По времени, да.
0: Ну, давай так. Ну, пару суток точно можно было ехать от одной точки до другой. Что?
1: Это очень быстро, Олег.
0: Серьезно?
1: Самая продолжительная по времени пробка в истории длилась 12 дней.
0: Да ё-моё.
1: Она образовалась 14 августа 2010 года на национальном шоссе G110 между провинцией Хэбэй и внутренней Монголией. Трасса Пекин-Тибет.
0: Это Китай.
1: Да. Угу. Значит, причины. Дорожные работы, которые сузили полосу движения.
0: Так.
1: Резкий рост числа автомобилей из-за возросшей добычи угля в районе внутренней Монголии. Сотни грузовиков сырьем направлялись в Пекин.
0: Ага.
1: Ну и, соответственно, в целом массовый трафик местных жителей и туристов. Длина затора превышала 100 километров. Некоторые автомобили двигались со скоростью менее 1 километра в сутки или вовсе стояли неподвижно. У-у-у. Некоторые водители действительно провели в пробке все 12 дней.
0: Жесть,
1: кому
0: слушай.
1: Неслыханно повезло.
0: Там же надо как-то, ну, там, есть, пить как-то, не знаю, там, жить.
1: Ну, власти пытались, конечно, принять
0: помочь?
1: Меры, перекрывали съезды, пускали грузовики ночью, но это не сразу помогло тысячам автомобилей, которые уже встряли в эту
0: жестко.
1: Пробку. Пробка не попала в Книгу рекордов Гиннесса, потому что в 1990 году на границе между Восточной и Западной Германией около 18 миллионов машин встали.
0: Ага, понятно.
1: Да, вот, поэтому... Ну, все.
0: Ну, понятно.
1: Да, местные жители зато заработали в Китае, продавали еду и воду по завышенным ценам.
0: Ну,
1: тем,
0: нормально.
1: Кто стоял.
0: Кто-то стал богаче. Кстати, есть люди, которые стали богаче. В 1915 году в штате Алабама появился хлопковый жук-долгоносик и за 3 года почти полностью уничтожил хлопковые плантации. Всего 3 года понадобилось жуку, чтобы с 15 по 18 год прошлого века уничтожить...
1: Какой прожорливый.
0: Тогда один из фермеров города Энтерпрайз, непосредственно в штате Алабама располагающийся, целиком зависящий от урожая хлопка, понял, что что-то бизнес не прет. Долгоносику, конечно, респект за это. Спасибо, как говорится. Короче, по совету банкира посадил на своих полях арахис. Вот. Его примеру последовали другие фермеры такие. А ты видел там это, у Сереги что? Арахис
1: растет. Долгоносик не ест арахис. Так.
0: Да, он не ест арахис. За счет этого не только вышли на из кризиса они, но и разбогатели сильнее, чем во времена выращивания хлопка эти фермеры. В знак того, что катастрофа может вызвать перемены, которые станут предвестником нового успеха, горожане установили долгоносику памятник. Прикинь, он представляет собой фонтан и статую богини плодородия Церера, которая над собой держит постамент, на котором находится жук-долгоносик. Это единственный в мире
1: памятник долгоносику, да?
0: Посвященный сельскохозяйственному вредителю вообще в целом. Как-то так, друзья.
1: Где-то колорадскому жуку, наверное, когда-нибудь тоже поставят.
0: Наверное, да.
1: Или где-то закопают под землей памятник медведке.
0: Ну, как вариант, друзья, живите с этим.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Сосед, быстро тебе дом возвели.
0: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
1: А они крыши чинят?
0: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Итак, ребятушки, у нас тут есть концовка в виде рубрики «Сенсация» с курьезными новостями, с интересными какими-то событиями, которые происходят по всему миру. Новость, которая прилетела у Дины какая-то там, прикольная, говорит, у меня очень классная новость какая-то, очень необычная.
3: Спасибо за подставу, Олег. Спасибо большое.
2: Ну, хочешь, я расскажу свою?
3: Ну, давай, у меня, значит, следующая история. Чем можно заниматься на пенсии?
2: На пенсии?
3: Если вы живете где-то в Азии.
2: Солить огурчики.
3: В Сингапуре знаменитый актер сериалов устал сидеть на пенсии. Но он не вышел обратно на работу. Он
2: знаменитый решил... сингапурский актер сериалов, правильно?
3: Ну, актер сингапурских сериалов, ага, абсолютно, да, верно. Угу. Ему уже 73 годика, угу, но уже действительно на пенсии. Ли Цзяньхань, ага, прославился ролями в культовых сериалах еще 80-х годов. Продолжал работать на телевидении до 2021 года. Затем решил, что все, пора на покой. Но недавно в сети появилось видео, на которых он выступает на рынке вместе с женой. Оказалось, что, во-первых, у него до сих пор есть менеджер, который ходит за ним и снимает его зачем-то. Он заявил, что Цзяньхань устал сидеть без дела и решил выступать с музыкальной программой, чтобы сделать жизнь на пенсии более осмысленной.
2: Прикольно.
3: Актер начал карьеру музыкантом в барах Сингапура. Он умеет играть на многих китайских и европейских инструментах. После выхода на пенсию начал записывать и выкладывать в сеть любимые песни разных лет. Теперь решил выступать еще в качестве уличного музыканта.
2: Да что ж такое?
3: Да.
2: Так и до диджеев недалеко получается.
3: Или ведущих.
2: Или ведущих. Классно. Не, на самом деле, мне кажется, что если бы он даже 73 года заявил о том, что он теперь ведущий свадеб, то люди, которые знают его по сериалам, возможно, он бы как раз...
3: Тематические вечеринки.
2: Прикольно же, да. Вот. Также из Азии прилетела новость из Южной Кореи. Вот. Где, значит, студент из Сеула, ну, видать, ему нечем было заняться.
3: Так.
2: Вот. Так устал плавиться по дороге в университет, пока ходил пешком, что сделал собственное приложение, которое переводится с, соответственно, там какого-то языка, по-моему, непосредственно с корейского, «В тень» называется, «В тень».
3: Угу.
2: Вот, почему? Потому что, ну, в Корее тоже бывает жарко по лету, да? И вот этот умный навигатор учитывает время суток и положение солнца и строит маршрут так, чтобы пешеходы постоянно прикрывали тени от зданий и деревьев.
3: Прикольно.
2: Ну, мало того, еще и программа подсказывает, с какой стороны автобуса выбрать сиденье, в какую часть вагона метро встать, чтобы солнце не слепило глаза и так далее.
3: Класс.
2: Ну, что ты думаешь? Жители страны оценили. И, по сути, приложение моментально возглавило рейтинг бесплатных карт в App Store и вошло по популярности Google Maps. Такая вот история. Мальчишка красавчик. Да.
3: Теперь заработал намного денег.
2: Да, наверное, да.
3: Хотя бесплатно, но тем не менее.
2: Да. Значит, живите с этим, друзья. И в очередной раз... Это не рубрика «Живите с этим», просто живите с этим. Вот, с этим фактом и ощущением того, что вы тоже можете сделать что-то полезное для людей. Вот, и...
3: Ну, не хотите, не делайте.
2: Нет,
3: они же для вас тоже не особо стараются.
2: Да, нет, есть люди, которые стараются.
3: Вот, ну, для них делайте.
2: Ну, мы вот такие.
3: Для остальных не
2: мы стараемся. Вот, например, завтра в 7 утра тоже будем стараться прийти сюда, что бодрыми, веселыми, задорными. Правильно же, Дин?
3: О, да.
2: С вами была Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Всем пока.
3: Мы старатели.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: brown eyes.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В аэропорту Волгограда сегодня с утра зафиксирована задержка нескольких авиарейсов. По данным электронного табло, сбой в расписании затронул 4 самолета московского направления. Задержаны 2 рейса из Москвы и 2 в столицу. Минувшей ночью в волгоградском аэропорту незапланированно приземлился рейс, который направлялся в Саратов из Сочи. Как напоминает высота 102, в Волгоградской области около 6 часов действовал режим беспилотной опасности, однако аэропорт Волгограда работал в штатном режиме. Ограничительные меры Росавиация вводила в некоторых других регионах. В центре Волгограда электросамокатчик сбил 47-летнюю женщину и уехал с места происшествия. Инцидент произошел утром в субботу на улице Гоголя. Подросток ехал на одном самокате со своим приятелем и врезался в женщину-пешехода. Пострадавшую отправили в больницу, а вот виновника ДТП ищут полицейские. Нарушитель попал на камеры. Всех, кто видел столкновение в центральном районе, просят позвонить в дежурную часть или по телефону 112. Волгоградский Роспотребнадзор открыл горячую линию по школьным товарам. Горячий телефон будет работать с 10 по 21 августа. Граждане могут звонить по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Как сообщили в областном Роспотребнадзоре, специалисты ответят на вопросы, касающиеся выбора качественной школьной формы, канцелярских товаров, дадут рекомендации, как правильно собрать ребенка в школу, а также проконсультируют по другим вопросам о детских товарах. Все телефоны горячей линии есть на городских порталах. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. 5-сантиметровые американские тараканы заполонили дачи в России. Как пишет телеграм-канал Мэш, гигантских насекомых привлекают теплые подвалы, погреба, теплицы и влажные сараи. Этот вид тараканов переносит грязь и бактерии, а продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию. По словам экспертов, американские тараканы едут в Россию вместе с заграничными грузами, причем вывести их гораздо сложнее, чем рыжих. Доллар 82.17, евро 94.84.
4: Информационный конвейер.
6: Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Мизмо на 101.5 с треком Hello. Кстати, про Hello. Привет всем, кто мужественно распахнул глаза в этот понедельник, 10 августа. Понимаю, переключать мозг с выходных на рабочий режим — это как пытаться завести старый мопед в минус 30. Сплошные чихи, кашли и прочее. Никакого желания куда-то ехать. Но мы все-таки сегодня справились с первым будильником. Ну и получается, худшее на сегодня уже позади, друзья мои. Так что настраиваемся на бодрую неделю. Не забываем про кофе. Ну или что там кого бодрит. Я думаю, музыка точно должна. Тима Белорусских, Феликс Йен, Шаус, Джихоп и Мигель, Миша Миллер, Алекс Филея. Это все ребята ждут нас в первые 30 минут. Ну и раньше всех Two Colors, Mad World. А да, и чуть не забыл, через буквально пару песен рубрика «Ремзона». Сегодня узнаете про неисправности сайлент-блоков. Если эта тема больна для вас, то обязательно дождись через несколько минут. И я всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 32, ночью до плюс 20.
1: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» будем отвечать на вопрос, как установить неисправность сайлентблоков. А вообще, как понять, что сайлентблоки близки к разрушению и не выполняют свои функции, вопрос достаточно частый. Например, ситуация, когда при проезде неровности тишина от подвески, уже не тишина, а слышен явный такой грохот, говорит о том, что сайлентблок разрушился давно, и вы просто пропустили начальную стадию этого процесса. Первый признак, кстати, который должен вас напрягать, это то, что машина стала ленивее рулиться, исчезла прежняя четкость управления. Вторым тревожным симптомом является излишняя размашистость работы подвески при проезде резких коротких неровностей, например, лежачих полицейских. Легче всего симптомы износа наблюдать на дороге с колейностью. Вот где, допустим, пляшущий автомобиль почти наверняка потребует скорой замены резиновых шарниров. Еще одним симптомом неисправного резинометаллического шарнира является скрип. Он случается тогда, когда резиновая часть отрывается от внутренней стальной втулки и сайлентблок превращается в резиновый, по сути, подшипник. А резина, как говорится, плохо скользит, да и недолго, ну и, соответственно, появляется характерный звук. В общем, если у вас заскрипела подвеска, проверяйте сайлентблоки тоже. Скрип, правда, может случиться из-за плохой затяжки шарнира, что тоже чревато быстрым износом. Наконец, изношенный сайлентблок довольно легко определить и визуально, разумеется. Большая часть скрыта сайлентблоков в недрах подвески или подрамников, например, но некоторые хорошо видны, такие как сайлентблоки передних рычагов. Если заметите неравномерно выступающий резиновый край, а тем более торчащие обрывки резиновой втулки, трещины в резине или смещение центрального крепления, это значит вам скоро на замену. Ну и вообще совет простой. Чаще прислушивайтесь, следите за поведением автомобиля, поднимайте и заглядывайте под него почаще. И тогда машина будет ездить долго и не будет донимать вас лишними ремонтами.
1: Реклама. Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекар-сервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекар-сервис. Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50. Ремзона на Волгоград-ФМ. От автоэксперта Александра Морозова. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: же люди делают так, чтобы даже сладкие сны звучали как сильный Soul, G-Hope и Мигель в наших колонках с треком Sweet Dreams. Вообще идеальный сон — это когда тебе снится не отчет из бухгалтерии и не то, как ты забыл пароль от чего-нибудь, а вот такой вот стильный вайб. Но нет, мозг обычно выбирает показать нам сериал про то, как мы в третьем классе забыли текст стихотворения у доски. Надеюсь, после этих ребят вам сегодня приснится, ну, что-нибудь с хорошим басом и без лишней драмы. А пока Баусов впереди с новиночкой Magnetic, а также Робин Шульц и Сэм Мартин, World Gone Wild. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Саба. Реклама. Испытай свою удачу.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Если кто-то и умеет превращать эмоциональный хаос и выяснение отношений в чистый стиль, то только эти двое, Кендрик Ламар и Сизей, в наших колонках. Вообще, слушая их, понимаешь, чтобы так звучать, людям нужно пройти через столько драмы, сколько обычный человек за всю жизнь не накопит. У нас ведь так, чуть-чуть недопонимание, и все, удали мой номер. А у них сразу номинация на Грэмми, идеальный сэмпл. Лютер называется композиция, но впереди у нас в финале этого часа Том Уолкер и Маскет Вульф с работой Something Beautiful. Да, нечто прекрасное. Про нечто прекрасное положено послушать композицию уже в конце концов, а также Темпер Сити чуть ранее.
1: Реклама.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: «Волгоград ФМ». В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Россия продолжит свое военное присутствие в Сирии. После 18 месяцев переговоров страны пришли к соглашению. Российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе будут реорганизованы в совместные сирийско-российские учебные центры и перестанут функционировать как традиционные военные базы. МИД Сирии назвал это соглашение самым значительным событием с начала переговоров и заявил, что оно открывает новый этап в двусторонних отношениях России и Сирии. В Даниловке завершились поиски 17-летнего подростка Владислава Косакова. По словам добровольцев, подросток с ментальными нарушениями был совсем рядом, прятался на крыше соседнего дома. Искали парня 3 дня. В пятницу он вышел из двора собственного дома и пропал. На поиски юноши, который с трудом ориентируется в пространстве, вышли десятки местных жителей, а также волонтеры из Волгограда. Присоединились и сотрудники МЧС. В воскресенье вечером подростка нашли. В Волгограде задержали курьера мошенников. 19-летний житель Башкортостана приехал в Волгоградскую область, чтобы украсть у пенсионеров 4,5 миллиона рублей. Сначала будущей жертве звонили неизвестные, представлялись чиновниками, юристами и убеждали пенсионеров передать наличные якобы для декларации и сохранности. Курьер забрал у 2 пенсионеров 4,5 миллиона. Его задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Лотосы, наконец, зацвели на озере у Лебяжьей Поляны. Туристы и горожане едут в Среднеахтубинский район, чтобы полюбоваться цветами. Но в этом году лотосов заметно меньше, чем обычно. Специалисты объясняют это погодными условиями. Обычно лотосы зацветают уже в конце июля, в этом году все перенеслось на август. На это повлиял как изменившийся режим сброса воды через Волжскую ГЭС, так и температурные перепады июня и июля. Лотосы начали цвести неравномерно. Часть из них уже распустились и начали сбрасывать лепестки, теряя форму, а часть только зацветает. Сплошного поля цветов на воде, как было прежде, уже нет. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино снова в центре скандала. УЕФА, которому Инфантино посвятил 16 лет, готов начать расследование в отношении своего бывшего сотрудника. Поводом стали сообщения в газете «Телеграф» о служебном романе Инфантино. Газета утверждает, что за время знакомства с одной из сотрудниц УЕФА высокопоставленный функционер обеспечил своей возлюбленной повышение, и она дослужилась до зарплаты почти в 150 тысяч евро в год. Доллар 82.17, евро 94.84.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Tokyo Hotel, это были California Nights, песня, которая буквально пропитана духом ночной трассы, разогнанной машины и вот этого калифорнийского вайба. Естественно, в реальности вместо трассы 405 в Лос-Анджелесе у большинства из нас очередная пробка где-то на Первой Продольной или Жнаски. Но, слушайте, фантазию никто не отменял, правда? Так что добавляем немного калифорнийского шика в этот понедельник, пусть даже вокруг пока только привычные многоэтажки. Да, понедельник, 10 августа. В продолжении часа Роза Бруно Марс. АПТ. Чуть ранее здесь акцент сэра Миша Миллер. Don't leave. Кайли. Ну и раньше всех появится Эбе на нашей сцене Волгоград FM с композицией Hollow. Еще раз всем привет и классного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
7: На вайбе, на стиле, на яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией мультимедийной системы «Лада Инжи Эва» с онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра».
8: От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Компании «П-Сервис Плюс». Азизбекова, 73. 20-08-28.
9: Рекомендованная розничная цена на «Лада Искра» с комплектацией «Комфорт». Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: это BTS с треком Swim. Знаете, слушая такую музыку, сразу хочется купить стильный гидрокостюм, записаться в бассейн и, наконец-то, начать жить эту идеальную жизнь. Но потом трек заканчивается, ты делаешь глоток чая с печеньем и с облегчением понимаешь, нет, дрейфовать по волнам хорошего звука, не вставая с дивана, вариант все-таки намного более безопасный и комфортный. Так что слушаем весла, друзья мои, переходим к следующему треку. Впереди Кэлвин Харрис, Jazzy Satisfy. Ну и Алек, а также Халид, Dive Into Me. Еще немножко все-таки поныряем.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
11: Компания «Филин. Поехали!» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: DJ Godja, его Michiko. Вообще обожаю танцевальную музыку за то, что она не пытается загрузить тебя глубокими философскими размышлениями о смысле бытия. Простой бочко-ритм, цепляющий вокал, ноль сложных задач для мозга. И, в общем, идеальный рецепт, чтобы просто выгрузить из головы все лишнее за эти пару минут. Мозг отдохнул, я надеюсь, батареечка немного подзарядилась. В финале этого часа Марк Дан и Джованни Ричи «Let Me Die». А еще Оффенбах и Джастин Джесса «Over You». Не пропусти.
1: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
6: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
7: «Voya Free» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Voya» Арконт в Волгограде. И главное, на «Voya Free» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Voya Арконт».
8: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Voya» ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой.
9: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 13 часов. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Эксперты призывают граждан быть внимательными и не сообщать данные посторонним. В Волгограде куски штукатурки обрушились с дома на Советской, 8, и чудом не задели женщину, которая в этот момент выходила из здания. Она вышла, и в тот же миг посыпались камни. Женщина забежала обратно, рассказали очевидцы. Это произошло в субботу утром. В аварийной службе УК Центрального района, обслуживающий дом, уточнили, что информация о происшествии не владеют. Портал В1 пытается уточнить детали происшествия у руководства управляющей компании. Напомню, несколько лет назад в этом же месте произошел похожий случай. Тогда кусок штукатурки задел человека. И тогда управляющая компания заявила, что капремонт фасада дома по Советской, 8, запланирован на период с 2026 по 2028 годы, пишет В1. Волгоград к Дню города украсят флагами и плакатами. Праздничное оформление, которое обойдется городу в 4 800 000 рублей, появится на улицах уже в начале сентября. Сам праздник состоится в выходные с 11 по 13 сентября. В эти же дни пройдет молодежный фестиваль 3-4. По всему городу разместят флаги России, знамена Победы, а также праздничные плакаты. Все это будет установлено не позднее 3 сентября. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» высадит дерево за каждый забитый гол в этом сезоне. Запущена необычная акция под названием «Один гол, один саженец». На данный момент команда уже забила 6 голов, а значит, как минимум 6 деревьев будут высажены по завершении сезона. Спортсмены призывают болельщиков не только поддерживать команду на поле, но и вместе заботиться об экологии. Именно поэтому жители региона призывают поддерживать «Ротор» не только на домашних матчах, но и на выездах. Это поможет приблизить победы и сделать город зеленее, пишет «Волгоградская правда». Россияне съели рекордное количество мяса. Жители страны в 2025 году достигли исторического максимума по потреблению мяса в 107 килограммов на человека в год. Об этом со ссылкой на статистику сообщает агентство РИА Новости. Годом ранее показатель находился на уровне 100 килограммов. Россияне стали есть больше мяса птицы, 26,5 килограммов. По говядине и телятине показатели почти не изменились, 9 килограммов на человека в год. Спрос на свинину несколько сократился, составив 17 килограммов. Доллар 82,17, евро 94,84.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Волгоград FM, вот знаете, 18 лет под этот трек, и ты чувствуешь себя королем вечеринок, даже если танцуешь где-нибудь на даче возле мангала. Ну а после 30 слово «бамбалея» начинает подозрительно напоминать то, как скрипит поясница после попытки красиво поднять упавшие ключи. Но пока музыка играет, мы все еще в строю, друзья мои. Так что оставайтесь с нами на волне твоего города. Маршмеллоу и Portugal The Man. Продолжение часа. Феникс, также Стром и Пом появится. Ну и на закусочку Айова с новинкой «Мы» через пару минут. Ну и, конечно, не забывайте о повторе рубрика «Встречка» в 13.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сити боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту «Экспресс Успокоин». Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и «Экспресс Успокоин» в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти! «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
10: ООО «Мори-синема», «Волга», «Волгоград», улица Землячки, 110 Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
11: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
12: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
13: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на «Волгоград-ФМ».
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 32, ночью до плюс 20.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Здравствуйте, Александр.
4: Можно приемник убрать, слушаю вас.
3: Владею «Манжаро» уже 2 года.
4: Приемник уберите, пожалуйста, слышно эхо. Очень слышно
3: уже
4: вас.
3: Уже 2 года.
4: Убавьте приемник.
3: Очень доволен машиной. Все нравится, так. Шумку сделал. Ну вот отсюда слышу, что это не «Вольво», не «Вольво». Ну, у меня никогда не было «Вольво», а у вас наверняка было. Вот в чем разница, объясните.
4: Слушайте, ну, скажем так, некоторые технологические особенности есть. Да, это, конечно, не «Вольво», но инженеры там приложились. И вот мы были на презентах первых «Манжариков», и «Тугелы» приезжали презентовать 10 на 50, то есть китайский представитель и кто-то из инженеров-шведов. Потому что там, как бы, есть разработки, но, к сожалению, допустим, там те же системы досконально скопированные, полного привода, там, кое-какие особенности настроек и так далее, это уже другой, это самобытный автомобиль. А вы мне скажите, а в чем такая прелесть «Вольво»? Вот у меня был 90-ик, но развалилась половина автомобиля, но задний привод отказался включаться вместе с насосом за 75 тысяч рублей в первые же 5 лет эксплуатации. Ну, как бы и чё? И вот где эта хваленость? Ну, металл? Ну, окей. Ну, безопасность? Ну, окей. Сказать, чтобы это было супер надежно или там супер комфортно? Все хорошо, нормально. Дизеля? Вот это, пожалуй, единственное, что я бы выделил. Вот если бы у китайцев были такие дизеля, как D5, например, я дальше даже не знаю, кто бы что там сделал против них. Потому что, но для них дизель не в приоритете, потому что для них в приоритете гибриды и электрички. Что касается платформ, очень много схожих решений. Я даже знаю людей, которые первые «Тугелы» разбирали, половину рычагов с них снимали для того, чтобы поставить на свои вольвешники. Но... Опять же, вот случае с «Манжаро» есть ряд странных решений, которые для меня до сих пор являются непонятными. То есть на первых версиях, мы помню, обсуждали то, что внутри стакан с пружиной натирает арку. То есть какие-то вещи, которые приходилось дорабатывать по-живому. То есть они торопились выпускать. Вот меньше спешки. Меньше спешки с обновлениями, и тогда все будет норм. «Манжаро» мне нравится. Это лидер, признанный у себя сейчас в этой ценовой категории. Мало кто может такими продажами похвастаться. Это заслуживает похвалы. Но минус, вот для меня лично, мы просто ездили относительно недавно в длительную командировку на этом автомобиле. Достаточно большой расход. Я ожидал, что будет меньше.
3: Здравствуйте, Александр.
4: Да, привет. А
3: подскажите, пожалуйста, что можно подобрать? Вообще есть у вас возможность подобрать что-нибудь из кроссоверов за 1,5 миллиона, наверное?
4: Ну, конечно, есть. Но просто это будет уже не сильно свежий вариант, либо не сильно быстрый. Но вот, например, недавно совсем товарищ у меня покупал за эти деньги реношную платформу. Мы выбирали между Каптюром и Дастером, потому что там жена была против Дастера, но он все-таки выбрал Дастер, потому что ему надо было по работе. Также в этот бюджет мы смотрели кроссоверы 2-литровые максимум, ну, более пробежные, корейского производства. Они были уже такие, достаточно потертые. Жена еще хотела у него купить «Жука». Это тоже туда же попадало, но с существенным пробегом. Нашли один полуживой «Кашкай». Тоже была такая, как бы, ну, пограничная тема. Поэтому подобрать можно, но придется ковыряться достаточно долго.
3: А из китайцев нечего подобрать, да, за такую цену?
4: Да почему? Есть. Просто есть же люди, которые до сих пор считают, что не-не-не-не-не, я лучше вот старым, потертым, с пробегом 170 тысяч японцы поезжу, чем брать вот этот Китай. Правда, в одном случае в их словах есть. Да, это может быть более проверено, пользуясь спросом на вторичке и так далее, но это большие пробеги. И с этими большими пробегами все равно придет фактически износ самой платформы. Все равно будут меняться какие-то вещи и навесное, и так далее. Да, у китайцев есть тоже определенные вещи, которые связаны с удешевлением на вторичном рынке, отсутствием некоторых позиций заказных и многие другие нюансы. Но даже более-менее свежие, там, я не знаю, тот же «Москвич», прости господи, он же «Джак». Можно же заказать за эти деньги, даже просто найти, вот они вот так продаются.
5: вот пару вариантов китайских, это каких можно подобрать?
4: Слушайте, ну самые живучие на вторичке, вот мы опять же смотрели, Джионы те же самые, почему бы нет? Ну там будет не полтора, 1.6, 1.7 я бы прогнозировал для более-менее нормального варианта. F7 Mix, это хавейловские продукты, тоже себя зарекомендовали нормально, я не скажу идеально, нормально. Еще Ченганы, те же самые, 35-ки, 55-е, которые первого поколения приходили. Да, вот они как раз в пределах от полутора до двух, в зависимости от состояния и пробега.
5: Я понял, спасибо.
4: Спасибо и вам, удачи, благодарю вас за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
6: Реклама.
7: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
8: Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт.
9: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
10: Кредитор «АОТО-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Сабрина Карпентер с хитом «Эспрессо» в эфире «Волгоград ФМ». Знаете, поэты прошлого века искали секрет вечной любви. А современные продюсеры нашли секрет трека, который невозможно выключить из головы. Обычно по такой музыке начинаешь притоптывать ногой или даже подпевать, если даже слов не знаешь, но это абсолютно нормально. У нас тут у всех один и тот же диагноз. Любим мы музыку, вот и все. Демиана Давид, продолжение часа Next Summer, а еще Айсгер Гетт и Зиверт с треком Банк чуть ранее.
1: Волгоград и Сапа.
2: Реклама. Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
0: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК Паркхаус.
3: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в Паркхаус. Приходите за праздником.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
12: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
11: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
13: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
14: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Это Тиесто с треком Beautiful Places. Знаете, я искренне убежден, что у этого парня где-то в подвале спрятан какой-то портрет, который наверняка стареет вместо него. Ну, потому что десятилетия идут, музыкальные тренды меняются, а Тиесто все так же раздает мощнейший вайб и заставляет подпрыгивать миллионы людей. Человек буквально нашел секрет вечной энергии и вот делится им с нами через колонки. Так что надо заряжаться этим вайбом и не переключаться. Сейчас, друзья мои, в финале этого часа Алан Уокер и Изабелла Мэттман, Broken Strings, а еще The Second Voice, Let Me Be.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
5: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
6: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
7: Сосед, быстро тебе дом возвели.
8: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
7: А они крыши чинят?
8: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в «МАКС» найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
9: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
11: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Центр избирком на выборах в Госдуму откроет 319 зарубежных участков в 152 странах мира, сообщили агентству ТАСС в ЦИКе. 312 участков будут работать в российских дипмиссиях, и еще 7 откроются в городе Байконур в Казахстане. Больше всего участков для голосования будет организовано в Евразии, 237 участков в 84 странах. В Африке откроют 50 участков, в Северной Америке 13, в Южной Америке 16, в Австралии и Новой Зеландии откроются 3 участка. Губернатор Андрей Бочаров поручил усилить безопасность на выборах в Волгоградской области. Подготовку к голосованию обсудили на оперативном совещании. Выборы будут проходить 3 дня, 18, 19, 20 сентября. В регионе откроют более 1390 участков. Жители выберут депутатов Госдумы, а также областной думы и местных депутатов и глав. Губернатор поручил подготовить участки и комиссии. Также усилят взаимодействие с правоохранителями. Для разных ситуаций проведут специальные тренировки. Жители будут своевременно информировать о ходе кампании. Глава региона призвал волгоградцев прийти на выборы. В центральном районе Волгограда гидроцикл врезался в опору моста через Волгу. Как рассказали в службе спасения, происшествие случилось накануне, 9 августа. На гидроцикле находились 2 человека. Плавательное средство получило повреждения. Причиной стал неудачный маневр. Спасатели сняли пассажиров с гидроцикла и доставили их на берег. От медицинской помощи они отказались. Жара в Волгограде на этой неделе ненадолго спадет. По прогнозу волгоградского гидромета, сегодня переменная облачность, без осадков, сильный северо-восточный ветер. Температура днем плюс 30-32. В Волгоградской области сегодня местами еще пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем по области 27-32, а в северных районах до 24 градусов. Самая жаркая погода ожидается в начале недели во всех юго-западных, в отдельных северо-восточных, центральных и юго-восточных районах. Вторник прогнозируется примерно таким же, а потом температура снова пойдет вверх, пишет «Комсомольская правда». Полное солнечное затмение произойдет 12 августа. Астрономы советуют наблюдать явление только при использовании фильтров. Агентство РИА Новости пишет, что на территории европейской части России солнечное затмение можно будет увидеть лишь частично. Лучшими точками для наблюдения станут районы Мурманска, Петербурга, Пскова, Петрозаводска и других северных городов. Доллар 82.17, евро 94.84.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Боб Синклер и Киез в наших колонках. I Can't Wait называется работа. Вот слушаешь такие треки, кажется, что жизнь — это такой сплошной клип. Вечер, кабриолет там какие-то, пальмы, и ты весь такой загадочный в солнцезащитных очках. А потом трек заканчивается, ты снимаешь наушники, а вокруг обычный офис, чашка с чаем недопитым и принтер, в котором снова замяло бумагу. Но вот на эти несколько минут иллюзия, мне кажется, работала просто идеально. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Понедельник продолжается, 10 августа, соответственно, тоже. У нас с вами впереди Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk, группа «Моя Мишель» тоже на подхвате с работой «На малиновой луне». И раньше всех Kangs и Феофилус Лондон, Galaxy. А также совсем уж скоро рубрика «Ремзона». Обязательно послушайте. Это Волгоград FM. Знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
3: Процент налоговой сдержки. Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» будем отвечать на вопрос, как установить неисправность сайлентблоков. А вообще, как понять, что сайлентблоки близки к разрушению и не выполняют свои функции, вопрос достаточно частый. Например, ситуация, когда при проезде неровностей тишина от подвески уже не тишина, а слышен явный такой грохот, говорит о том, что сайлентблок разрушился давно, и вы просто пропустили начальную стадию этого процесса. Первый признак, кстати, который должен вас напрягать, это то, что машина стала ленивее рулиться, исчезла прежняя четкость управления. Вторым тревожным симптомом является излишняя размашистость работы подвески при проезде резких коротких неровностей, например, лежачих полицейских. Легче всего симптомы износа наблюдать на дороге с колейностью. Вот где, допустим, пляшущий автомобиль почти наверняка потребует скорой замены резиновых шарниров. Еще одним симптомом неисправного резинометаллического шарнира является скрип. Он случается тогда, когда резиновая часть отрывается от внутренней стальной втулки и сайлентблок превращается в резиновый, по сути, подшипник. А резина, как говорится, плохо скользит, да и недолго, ну и, соответственно, появляется характерный звук. В общем, если у вас заскрипела подвеска, проверяйте сайлентблоки тоже. Скрип, правда, может случиться из-за плохой затяжки шарнира, что тоже чревато быстрым износом. Наконец, изношенный сайлентблок довольно легко определить и визуально, разумеется. Большая часть скрыта сайлентблоков в недрах подвески или подрамников, например, но некоторые хорошо видны, такие как сайлентблоки передних рычагов. Если заметите неравномерно выступающий резиновый край, а тем более торчащие обрывки резиновой втулки, трещины в резине или смещение центрального крепления, это значит вам скоро на замену. Ну и вообще совет простой. Чаще прислушивайтесь, следите за поведением автомобиля, поднимайте и заглядывайте под него почаще. И тогда машина будет ездить долго и не будет донимать вас лишними ремонтами.
1: Реклама. Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекар-сервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекар-сервис. Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150. Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова. Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Бенсон Бун. Sorry, I'm here for someone else. Вообще, честность — штука полезная. Хотя иногда и бьет прямо под дых. Сказать человеку прямо в лицо «я пришел не к тебе» — это надо иметь, ну, какую-то серьезную смелость. Но зато без лишних иллюзий и потраченного времени. Коротко, жестко и по делу. Собственно, как и сам трек. Зашел, выдал эмоцию, оставил послевкусие и освободил место. Для Доминика Файка, например, «Baby Doll». Продолжение часа. Чуть ранее «John Summit» — «Shades of Blue».
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

Кэлвин Харрис с композицией «My Way». Знаете, вокруг всегда найдется сотни экспертов, которые лучше тебя знают, как тебе жить, с кем гулять и какую профессию выбирать. И вот этот трек – отличная, вежливая альтернатива тому, чтобы послать всех этих советчиков куда подальше. Просто киваешь, улыбаешься, включаешь Харриса на максимум и продолжаешь гнуть свою линию. Проверено, работает. Imagine Dragons. Чуть позже «Follow You», ну и прямо сейчас немножко крови добавим. Немножко крови добавим. Tame Impala и Jenny.

0: Хитс. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.
2: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
3: Твое время. 16:00.
2: Реклама.
4: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
6: Радиоканал «Волгоград FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: «Волгоград FM» в ритме твоего города. 101.5.
8: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
9: Информационный конвейер.
10: Здравствуйте. Губернатор Андрей Бочаров поручил усилить безопасность на выборах в Волгоградской области. Подготовку к голосованию обсудили на оперативном совещании. Выборы будут проходить 3 дня, 18, 19, 20 сентября. В регионе откроют более 1390 участков. Жители выберут депутатов Госдумы, а также областной думы и местных депутатов и глав. Губернатор поручил подготовить участки и комиссии. Также усилят взаимодействие с правоохранителями. Для разных ситуаций проведут специальные тренировки. Жители будут своевременно информировать о ходе кампании. Глава региона призвал волгоградцев прийти на выборы. В центральном районе Волгограда гидроцикл врезался в опору моста через Волгу. Как рассказали в службе спасения, происшествие случилось накануне, 9 августа. На гидроцикле находились 2 человека. Плавательное средство получило повреждения. Причиной стал неудачный маневр. Спасатели сняли пассажиров с гидроцикла и доставили их на берег. От медицинской помощи они отказались. Жара в Волгограде на этой неделе ненадолго спадет. По прогнозу волгоградского гидромета, сегодня переменная облачность, без осадков, сильный северо-восточный ветер. Температура днем плюс 30-32. В Волгоградской области сегодня местами еще пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем по области 27-32, а в северных районах до 24 градусов. Самая жаркая погода ожидается в начале недели во всех юго-западных, в отдельных северо-восточных, центральных и юго-восточных районах. Вторник прогнозируется примерно таким же, а потом температура снова пойдет вверх, пишет «Комсомольская правда». Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее, сообщает РИА. Такие высокие показатели в прошлый раз фиксировались в 1985 году, когда потребление составило 265 яиц на человека в год. При этом в статистику не включены продукты, съеденные вне дома, в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита, поэтому фактическое потребление может быть еще выше. Сегодня закончился 3-й сезон «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Следующим проектом по вселенной Джорджа Мартина станет 2-й сезон «Рыцаря семи королевств». Он выйдет во второй половине следующего года. А после него, вероятно, в 2028-м, фанатов ждет уже 4-й заключительный сезон «Дома дракона». «Рыцарь семи королевств» основан на серии книг повести о Дунке и Эгге Джорджа Мартина. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов». Доллар 82.17, евро 94.84.
9: Информационный конвейер.
7: Реклама.
11: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Бывают в жизни такие дни или даже целые недели, когда происходящее вокруг напоминает какой-то затянувшийся сюрреалистичный фильм. Ты просто смотришь на календарь, на список дел, на новости и думаешь, так это что, это сон какой-то, или меня накрыло, или меня кто-то разыгрывает. А вот этот трек как раз-таки идеальный для таких вот моментов. Алекс Вора в начале часа. Favorite Dream. Ну, а я всех еще раз приветствую, друзья мои. Понедельник, начало новой рабочей недели. 10 августа сегодня. День попутного ветра. Кстати говоря, мне кажется, в этот день даже чих в общественном транспорте считается попутным ветром. Всех сдувает к выходу. Нас с вами вроде как уже сдувает финал рабочего дня. Ну, сколько можно уже, правильно? Под музыку. Волгоград FM гораздо интереснее сдуваться. Шакира и Рауль Алехандро. Te felicito. Чуть ранее Айлит Магнетик и на закуску Зейн Дай Фо Ми. А еще, друзья мои, рубрика Ремзона буквально через несколько минут. Оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Испытай свою удачу.

0: ячейки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
3: Агат, покупай выгодно.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
9: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: Тяни, звони скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36 55 55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 33%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до +32, ночью до +20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» будем отвечать на вопрос, как установить неисправность сайлентблоков. А вообще, как понять, что сайлентблоки близки к разрушению и не выполняют свои функции, вопрос достаточно частый. Например, ситуация, когда при проезде неровности тишина от подвески, уже не тишина, а слышен явный такой грохот, говорит о том, что сайлентблок разрушился давно, и вы просто пропустили начальную стадию этого процесса. Первый признак, кстати, который должен вас напрягать, это то, что машина стала ленивее рулиться, исчезла прежняя четкость управления. Вторым тревожным симптомом является излишняя размашистость работы подвески при проезде резких коротких неровностей, например, лежачих полицейских. Легче всего симптомы износа наблюдать на дороге с колейностью. Вот где, допустим, пляшущий автомобиль почти наверняка потребует скорой замены резиновых шарниров. Еще одним симптомом неисправного резинометаллического шарнира является скрип. Он случается тогда, когда резиновая часть отрывается от внутренней стальной втулки и сайлентблок превращается в резиновый, по сути, подшипник. А резина, как говорится, плохо скользит, да и недолго, ну и, соответственно, появляется характерный звук. В общем, если у вас заскрипела подвеска, проверяйте сайлентблоки тоже. Скрип, правда, может случиться из-за плохой затяжки шарнира, что тоже чревато быстрым износом. Наконец, изношенный сайлентблок довольно легко определить и визуально, разумеется. Большая часть скрыта сайлентблоков в недрах подвески или подрамников, например, но некоторые хорошо видны, такие как сайлентблоки передних рычагов. Если заметите неравномерно выступающий резиновый край, а тем более торчащие обрывки резиновой втулки, трещины в резине или смещение центрального крепления, это значит вам скоро на замену. Ну и вообще совет простой. Чаще прислушивайтесь, следите за поведением автомобиля, поднимайте и заглядывайте под него почаще. И тогда машина будет ездить долго и не будет донимать вас лишними ремонтами.
1: Реклама. Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекар-сервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекар-сервис. Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50. Ремзона на Волгоград-ФМ. От автоэксперта Александра Морозова. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Мы с вами все любим обещать себе начать новую жизнь. Обязательно. С понедельника, с первого числа, ну или же после Нового года, да? А правда, обычно эта новая жизнь заканчивается на ближайшей пачке сухариков. Но пока играет такой трек, в собственное перерождение искренне веришь. На целых 3.5 минуты ты реально новый человек, а там уже как пойдет. Fastboy Clock Lock, Born Again. Впереди у нас Two Colors. Mad World, да, еще Somber 12-12.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград,
2: это. Реклама. Процент налога сдержания. Реклама. Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12.00 на Волгоград-ФМ 101.5.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: На Вайбе, на Стиле, на яркой Лада Искра. С автоматической трансмиссией мультимедийной системы Лада Инжи Эва с онлайн-сервисами Яндекс Авто можешь двигаться именно ты. Лада Искра.
6: От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер Лада в Волгограде. Компании P-Service Plus. Азизбекова 73 20 08 28.
7: Рекомендованная розничная цена на Лада Искра с комплектацией Комфорт. Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
8: А куда мы едем?
9: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
12: Компания «Филин. Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Это британцы Реальто на 101.5. Ребята, конечно, мастера нагнать нуарные драмы. И слушаешь, и прям чувствуешь себя персонажем шпионского детектива, которого вели вокруг пальца. Но отставить драматизм. А понедельник официально ушатан. Не знаю, можно так выразиться или нет. Вот. Самый страшный квест на этой неделе мы с вами закрыли. Лично я свой эфирный подвиг тоже совершил. Так что со спокойной совестью сдаю микрофон Виктории Сотниковой. Надеюсь, она с ним ничего не сделает. Иду заваривать чай и наглухо отрубать все рабочие чаты до утра. Вы тоже, друзья мои, долго у компьютера не засиживайтесь, потому что диван сам себя не протестирует. Все сериал сам себя не посмотрит. Вот. Высыпайтесь, не перерабатывайте и берегите нервы. Завтра продолжим в том же духе. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17.00 на Волгоград FM.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
12: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
13: «Воя Фри» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Воя» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Воя Фри» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Воя Арконт».
14: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Воя» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
15: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Hit FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Твое время. 17 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. В Татарстане выросло число погибших в результате налета дронов на город Нижнекамск. 13 человек погибли. Как сообщило агентство ТАСС, официальный представитель СКРФ Светлана Петренко, среди погибших есть ребенок. Несколько десятков человек пострадали. Заведено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной ВСУ на промышленные и гражданские объекты республики. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Нижнекамск, напомню, один из крупнейших в стране центров нефтехимической промышленности. Волгоградский губернатор дал старт подготовке к осенним выборам на совещании 10 августа. Главной задачей поручил обеспечить порядок во время голосования, организовать процесс без каких-либо происшествий, создать максимально комфортные условия для всех избирателей, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на обладминистрацию. Выборы пройдут в сентябре 18, 19 и 20. Жители области будут выбирать депутатов Госдумы, областной думы, органов местного самоуправления. Будут открыты более 1390 участков по всей области. Также губернатор Бочаров призвал жителей региона активно участвовать в процессе голосования. В Волгограде возобновилось движение автомобилей по улице 51-й Гвардейской в Жилгородке. Дорогу открыли после ремонта трамвайного переезда. Несколько дней машины были пущены в объезд из-за ремонта на пересечении с улицей Краснополянской. Подрядчик завершил работы, сделав пересечение трамвайных путей для автомобилей более плавным. В рамках реконструкции трамвайных путей в Дзержинском районе обновляют в том числе и пересечение с автодорогой. Асфальт уложили вровень с рельсами, отмечает «Комсомольская правда». Молния ударила в самолет рейса Калининград-Уфа во время сильной грозы. Экипаж смог вывести борт из зоны турбулентности, посадил на запасном аэродроме в Магнитогорске, пишет издание «Мэш», ссылаясь на пассажирку Дарью. Она была удивлена тем, что аэропорт Уфы дал добро на снижение в сильную грозу. Самолет трясло, он то несся к земле под углом, то поднимался вверх, то снова опускался. Пассажиры кричали. После посадки в Магнитогорске командир экипажа, девушка, вышла из кабины, опустилась на землю и сидела некоторое время, обхватив голову руками. Хотелось бы, чтобы пилота наградили за мужество и мастерство, цитирует пассажирку издания Life.ru. Марка самолета не уточняется. Александр Розенбаум снялся в необычных образах для журнала «Hello», а также высказался о возрасте перед своим 75-летним юбилеем. Так, на страницах журнала артист появился в кожаной притальной куртке, в широких потертых джинсах и кедах известного бренда. На другом снимке он в кожаной рубашке, вельветовых брюках и кроссовках. В интервью исполнитель признался, что не испытывает волнений перед грядущим юбилеем. «Скоро стукнет 75. Цифра действительно большая, но, по-моему, шикарная», цитирует Розенбаума Лента.ру. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только что для нас играла прекрасная композиция, которая называется Meet Me in the Dark, и пели ее Up. Но и мы с вами встречаем, да, помимо этой песни, да, мы ее уже проводили, встречаем с вами вечерний эфир в студии я, Виктория Сотникова. Здесь мы с вами все после выходных снова объединились, и теперь можем также совместно разделять какие-то моменты, да, прослушивать музыку, делиться какими-то мыслями, потому что вы можете всегда написать свои сообщения, да, с какими-то вопросами, может быть, еще с чем-то. Ну и, кстати, что? Мы, да, выходные, может быть, и закончились, но у кого-то, возможно, не только начались, у кого-то, возможно, отпуск. В общем, мы все такие разные, с разными делами. Но что мы будем делать сейчас совместно, это слушать Jonas Blue и Malif, Teddy Swims, и через пару минут уже Алек и Калит будут петь для нас Dive Into Me, так что никуда не уходим.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5. Реклама.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
4: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
5: Я больше не могу без окон!
6: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13!
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
15: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
16: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
17: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
18: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович». Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 33%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 32, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.

0: хит твоего города на Волгоград FM.
1: Ай! Фонси!

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: прозвучала песня от Рэя Далтона только что для нас. И, кстати, если переходить к праздникам сегодняшнего дня, можно не отходить далеко от музыкальной темы. Есть здесь один день благодарности группе Duran Duran. Если вы не помните их творчеством, то как раз-таки, мне кажется, это отличный повод послушать что-то, да? Может быть, что-то новое вам понравится, может быть, вы вспомните что-то старое, да? И так далее. Ну, еще, кстати, есть день попутного ветра, поэтому надеюсь, что он сегодня, да, вам ветер дул только в нужном направлении, в том, которое поможет вам исполнять и достигать какие-то цели и желания. Так, есть еще сегодня день лени, поэтому можно и не быть очень трудоспособным, особенно вечером, можно точно себя отдохнуть. Ну и еще день побалуйте свою собаку, поэтому вечером можно прихватить каких-нибудь вкусняшек, да, возвращаясь домой. Ну и сейчас мы будем баловать себя только немножечко музыкальными нотами. Впереди ждут Френч Монтана и Макс Би, Мадонна и Мартин Гаррикс, и через пару минут Эд Ширан с композицией «Азизом». Так что давайте оставаться на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.
2: 101.5.
1: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
5: Да я не новую. Я «Богат РФ пробег» с пробегом взял.
6: Там выбор, что глаза разбегаются.
5: И по каждой отчет на руки дают, а главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
7: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
10: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
11: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
12: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
11: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
13: Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
14: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
15: А куда мы едем?
16: Проводить испытания и получать новые впечатления.
17: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
18: Узнай, что мы проверили на этот раз.
17: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
19: Компания «Филин Поехали» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
20: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: Я надеюсь, что все зарядились энергией от Loud Luxury Emily Roberts, потому что прямо сейчас она вам понадобится. У нас тут с вами сюрприз у меня для вас. Да, у нас тут розыгрыш. Прямо сейчас кто-то из вас получит классный подарок. Смотрите, наш спонсор ГБУК ВО «Волгоградский планетарий» дарит 2 билета на полнокупольную программу, которая называется «Кино, которое поет» 21 августа в 19:00. И возрастное ограничение, кстати, 12+. Смотрите, это концерт. Да, группа «Нона» исполнит песни из культовых советских фильмов, а над зрителями развернется полнокупольная проекция «Звездного неба». Чудесный вечер, где каждая песня как кадр из любимого фильма, а каждый зритель – его главный герой. И все, запоминаем, 12+, возрастное ограничение, поэтому прямо сейчас вам нужно взять свои телефоны, набрать там наш эфирный МАКС по номеру 8-927-522-101.5 и написать туда сообщение с правильным ответом. Вам нужно отгадать, да, какой запрос является самым популярным. Так, в поисковую строку я уже ввела слово «советское». И вот какие три варианта теперь у меня есть. «Советское кино», «советское время» и «советское фото». Попробуйте догадаться, какой запрос является самым популярным, и, возможно, именно вы получите этот замечательный подарок. Так, все, пока у вас тут есть время, впереди послушаем прекрасную музыку. Никуда не уходим, остаемся здесь вместе с вами наслаждаться прекрасными музыкальными нотами.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
6: В августе «Царь продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
7: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
8: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
9: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
10: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
9: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
10: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
11: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
14: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 18:00.
2: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Дроны ВСУ сегодня долетели до Сибири. Во второй половине дня несколько беспилотников упали на промпредприятие в Тюменской области, которое географически находится в Западной Сибири, но входит в состав Уральского федерального округа. После падения на предприятие возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Маор. Это уже не первый подобный инцидент в регионе. В конце июля беспилотники атаковали нефтезавод в Тюменском районе Антипино. Тогда тоже был пожар. Напомню, сегодня в результате атаки беспилотников в Татарстане зафиксированы первые жертвы среди мирного населения. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. В аэропорту Волгограда по-прежнему есть задержки рейсов из-за временных ограничений в авиаузлах в ряде городов страны. Так, рейс «Победа» из Волгограда в Шереметьево в 21:50 сначала перенесли на более поздний срок, затем вовсе отменили. Также отменен и рейс прибытия из Москвы. Число задержанных авиарейсов в Волгограде на вылет и прилет более 20. В частности, задерживаются вылеты в Москву, Новосибирск, Петербург и Екатеринбург. Задержки у некоторых составляют несколько часов. На прилет также много задержанных авиарейсов. Рейсов, пишет блокнот Волгограда. В Волгограде вычищают сгоревшие квартиры после масштабного ночного пожара в Родниковой долине. Огонь задел 8 квартир в доме на Грибанова, 18, пишет городской портал В1. Как рассказали корреспонденту агентства «Жильцы», горели в основном балконы. Особенно досталось балкону на первом этаже. На него сверху падали горящие обломки с других квартир. Пожар местные жители сняли на видео. По их версии, причиной пожара стало неосторожное курение на балконе второго этажа, где живет старшеклассник с мамой. Женщина уехала в Москву, а сын якобы начал устраивать в квартире вечеринки. Официальные ведомства эту версию пока не подтверждают, но и не опровергают, отмечает В1. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости. Такие высокие показатели в последний раз фиксировались в 1985 году. В статистику не включены продукты, съеденные вне дома, в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита. Фактическое потребление может быть еще выше. Школьная форма становится трендом взрослой моды в этом году. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки. Об этом рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды и Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров. По его словам, в привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Также классический стиль чаще всего выбирают женщины старше 35. А одним из ориентиров в одежде называют российских телеведущих, сообщает издание Life.ru. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
7: Информационный конвейер.
5: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Мы вместе с Tokyo Hotel встречаемся уже в этом 7-м часу, а песня называлась «California Nights», и мы тут с вами, конечно же, встречаем прекрасный вечерний эфир, совместно проводим это время. В студии все так же я, Виктория Сотникова, и если вдруг, да, вы почему-то только подключились, то вам никуда не нужно уходить. Запомните, каждый вечер с 5 до 7 мы здесь с вами слушаем хорошую музыку, болтаем, даже и какие-то подарочки получаем. В общем, много всего разного, и, конечно же, что я вам хочу сказать, впереди будет играть тоже классная музыка, которую, я надеюсь, вы добавляете себе в плейлист, ну, либо просто вы всегда слушаете только нас. Будет играть Набу и Муни, Мизма, и через пару минут Бруно Марс, и песня будет называться «I Just Might», так что никуда не уходим, остаемся на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. Испытай свою удачу.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
4: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара» в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара» в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
5: «Агат. Покупай выгодно».
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
9: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикос».
2: Овны, для вас этот день будет сложным, но итоги его отнюдь не разочаруют. Вам удается справиться с профессиональными проблемами. Тельцы, как бы ни складывался день, сколько бы трудностей ни возникало, на вашем пути своего вы добьетесь. Близнецы, вас ждет неудачный день. Несколько смягчить удары судьбы можно, если заранее составить план действий. Раки, нелегко сохранить хорошее настроение. Мелкие происшествия не на шутку огорчают вас. Львы, день неоднозначный. С одной стороны, все складывается не так уж и плохо, с другой, вам совсем не нравится развитие событий. Девы, подходящий день для того, чтобы поломать голову над какой-нибудь сложной задачей. Ничто вас так не радует, как возможность блеснуть интеллектом. Весы, будет очень непросто сохранить душевное равновесие, слишком сильно отличается то, о чем вы мечтаете, от реальной жизненной ситуации. Скорпионы, спокойный день, он не богат событиями, но вас-то не особенно беспокоит. Вы готовы терпеливо ждать исполнения своих желаний. Стрельцы, противоречивый, неровный, но интересный день, который вполне может закончиться очень успешно. Козероги, будьте осторожны и внимательны. В этот непростой день легко совершить ошибки, исправление которых займет много времени. Водолеи, ваши желания так многочисленны и разнообразны, что исполнить их все, наверное, невозможно. И рыбы, подходящий день для того, чтобы укрепить свои профессиональные позиции, завязать полезные знакомства. И это был гороскоп на Волгоград FM.
0: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вечера вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: там столько что спел нам, да, про новое сердце. Песня называлась New Heart. Ну, а мы с вами, да, любим обсуждать разные новинки. И вот, значит, у меня есть такая киноновость. Вышел полностью третий сезон «Дома дракона». Все серии уже, да, доступны к просмотру. И зрители буквально с первых серий, да, уже захватывают события. Сезон начинается прямо с масштабной морской битвы у глотки. И сезон получил аж 92% свежести. И здесь что же хвалят, да? Хвалят масштаб. Также отмечают эпичные баталии, сам экшен, да, который происходит. И есть даже такое мнение небольшое, которое, да, говорят, что «Дом дракона» в чем-то, может быть, и полностью превзошел «Игру престолов». Поэтому, если вдруг, да, это ваша тема, вам очень сильно, да, нравится сериал, например, «Игра престолов», и вы еще не смотрели «Дом дракона» и думали, смотреть или нет, ну, звучит многообещающе на самом деле. Тем более, уже целых 3 сезона есть, как будто бы можно начинать. Я не помню, что там говорили, да, про много ли или мало сезонов планируют делать, но вроде как, да, не сильно хотят растягивать, и, возможно, да, может быть, стоит еще подождать и посмотреть уже, когда полностью сериал закончится. Но здесь, да, это просто в целом предпочтение. Кто-то любит незавершенные сериалы, кто-то только завершенные. Самое главное, что есть чем себя занять. Ну и, кстати, можно сейчас себя занять хорошей музыкой. Впереди нас ждут Карлита и Софи Такер, BTS, и через пару минут Билли Айлиш споет для нас Birds of a Feather, да, свою прекрасную такую нежную композицию. Ну все, никуда не переключайтесь.
1: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
8: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
9: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
10: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
11: «Агат». Покупай выгодно.

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер

0: перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: только что мы слушали прекрасную песню, которая называется «Манхэттен» от Карлиты и Софи Такер. И что я могу сказать? Мы уже все, подходим к концу этого часа, нам пора прощаться. Очень мало времени остается, и все, теперь мы до завтра расстаемся с вами, проводить прекрасное время. Кстати, если вдруг кто-то не видел, то во второй половине этой недели наблюдается уже какое-то там легкое похолодание, да? Немножечко побольше воздуха появится, но тут, я думаю, очень многие на самом деле будут рады этому факту. Ну, а кто-то, возможно, чуть-чуть расстроится. Но неважно. Самое главное, что мы здесь каждый вечер по будням встречаемся и радуем друг друга своей классной компанией. И сейчас я вас тоже оставлю на хорошую музыку. Будет играть The Boss, Felix Giants, Phyllis Baxter и через пару минут Anotter и 54 Ultra с песней Talk to You. Так что все, я оставляю вас здесь и ухожу. Говорю вам пока-пока. Желаю вам хорошего настроения.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
11: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В Татарстане выросло число погибших в результате налета дронов на город Нижнекамск. 13 человек погибли. Как сообщило агентство ТАСС, официальный представитель СКРФ Светлана Петренко, среди погибших есть ребенок. Несколько десятков человек пострадали. Заведено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной ВСУ на промышленные и гражданские объекты республики. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Нижнекамск, напомню, один из крупнейших в стране центров нефтехимической промышленности. Волгоградский губернатор дал старт подготовке к осенним выборам на совещании 10 августа. Главной задачей поручил обеспечить порядок во время голосования, организовать процесс без каких-либо происшествий, создать максимально комфортные условия для всех избирателей, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на обладминистрацию. Выборы пройдут в сентябре 18, 19 и 20. Жители области будут выбирать депутатов Госдумы, областной думы, органов местного самоуправления. Будут открыты более 1390 участков по всей области. Также губернатор Бочаров призвал жителей региона активно участвовать в процессе голосования. В Волгограде возобновилось движение автомобилей по улице 51-й Гвардейской в Жилгородке. Дорогу открыли после ремонта трамвайного переезда. Несколько дней машины были пущены в объезд из-за ремонта на пересечении с улицей Краснополянской. Подрядчик завершил работы, сделав пересечение трамвайных путей для автомобилей более плавным. В рамках реконструкции трамвайных путей в Дзержинском районе обновляют в том числе и пересечение с автодорогой. Асфальт уложили вровень с рельсами, отмечает «Комсомольская правда». Молния ударила в самолет рейса Калининград-Уфа во время сильной грозы. Экипаж смог вывести борт из зоны турбулентности, посадил на запасном аэродроме в Магнитогорске, пишет издание «Мэш», ссылаясь на пассажирку Дарью. Она была удивлена тем, что аэропорт Уфы дал добро на снижение в сильную грозу. Самолет трясло, он то несся к земле под углом, то поднимался вверх, то снова опускался. Пассажиры кричали. После посадки в Магнитогорске командир экипажа, девушка, вышла из кабины, опустилась на землю и сидела некоторое время, обхватив голову руками. «Хотелось бы, чтобы пилота наградили за мужество и мастерство», цитирует пассажирку издания Life.ru. Марка самолета не уточняется. Александр Розенбаум снялся в необычных образах для журнала «Hello», а также высказался о возрасте перед своим 75-летним юбилеем. Так, на страницах журнала артист появился в кожаной приталенной куртке, в широких потертых джинсах и кедах известного бренда. На другом снимке он в кожаной рубашке, вельветовых брюках и кроссовках. В интервью исполнитель признался, что не испытывает волнений перед грядущим юбилеем. «Скоро стукнет 75. Цифра действительно большая, но, по-моему, шикарная», цитирует Розенбаума Лента.ру. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
4: Информационный конвейер.
6: Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаж». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
8: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
9: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
10: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в «Агат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 33%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 32, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Здравствуйте, Александр.
4: Можно приемник убрать, слушаю вас.
3: Владею «Манжаро» уже 2 года.
4: Приемник уберите, пожалуйста, слышно эхо. Очень слышно
3: уже
4: вас.
3: 2 года.
4: Убавьте приемник.
3: Очень доволен машиной. Все нравится, так. Шумку сделал. Ну вот отсюда слышу, что это не «Вольво», не «Вольво». Ну, у меня никогда не было «Вольво», а у вас наверняка было. Вот в чем разница, объясните.
4: Слушайте, ну, скажем так, некоторые технологические особенности есть. Да, это, конечно, не «Вольво», но инженеры там приложились. И вот мы были на презентах первых «Манжариков», и «Тугелы» приезжали презентовать 10 на 50, то есть китайский представитель и кто-то из инженеров-шведов. Потому что там как бы есть разработки, но, к сожалению, допустим, там те же системы досконально скопированные полного привода, там, кое-какие особенности настроек и так далее, это уже другой, это самобытный автомобиль. А вы мне скажите, а в чем такая прелесть «Вольво»? Вот у меня был 90-ик, но развалилась половина автомобиля, но задний привод отказался включаться вместе с насосом за 75 тысяч рублей в первые же 5 лет эксплуатации. Ну, как бы и чё? И вот где эта хваленость? Ну, металл? Ну, окей. Ну, безопасность? Ну, окей. Сказать, чтобы это было супер надежно или там супер комфортно? Все хорошо, нормально. Дизеля? Вот это, пожалуй, единственное, что я бы выделил. Вот если бы у китайцев были такие дизеля, как D5, например, я дальше даже не знаю, кто бы что там сделал против них. Потому что, но для них дизель не в приоритете, потому что для них в приоритете гибриды и электрички. Что касается платформ, очень много схожих решений. Я даже знаю людей, которые первые «Тугелы» разбирали, половину рычагов с них снимали для того, чтобы поставить на свои вольвешники. Но... Опять же, вот случае с «Манжаро» есть ряд странных решений, которые для меня до сих пор являются непонятными. То есть на первых версиях, мы помню, обсуждали то, что внутри стакан с пружиной натирает арку. Ну, то есть какие-то вещи, которые приходилось дорабатывать по-живому. То есть они торопились выпускать. Вот меньше спешки. Меньше спешки с обновлениями, и тогда все будет норм. «Манжаро» мне нравится. Это лидер, признанный у себя сейчас в этой ценовой категории. Мало кто может такими продажами похвастаться. Это заслуживает похвалы. Но минус, вот для меня лично, мы просто ездили относительно недавно в длительную командировку на этом автомобиле. Достаточно большой расход. Я ожидал, что будет меньше.
3: Здравствуйте, Александр.
4: Да, привет. А
3: подскажите, пожалуйста, что можно подобрать? Ваш, вообще есть у вас возможность подобрать что-нибудь из кроссоверов за 1,5 миллиона района?
4: Да, конечно, есть. Но просто это будет уже не сильно свежий вариант, либо не сильно быстрый. Но, вот, например, недавно совсем товарищ у меня покупал за эти деньги реношную платформу. Мы выбирали между Каптюром и Дастером, потому что там жена была против Дастера, но он все-таки выбрал Дастер, потому что ему надо было по работе. Также в этот бюджет мы смотрели кроссоверы 2-литровые максимум, ну, более пробежные, корейского производства. Они были уже такие, достаточно потертые. Жена еще хотела у него купить «Жука». Это тоже туда же попадало, но с существенным пробегом. Нашли один полуживой «Кашкай». Тоже была такая, как бы, ну, пограничная тема. Поэтому подобрать можно, но придется ковыряться достаточно долго.
3: А из китайцев нечего подобрать, да, за такую цену?
4: Да почему? Есть. Просто есть же люди, которые до сих пор считают, что не-не-не-не-не, я лучше вот старым, потертым, с пробегом 170 тысяч японцы поезжу, чем брать вот этот Китай. Правда, в одном случае в их словах есть. Да, это может быть более проверено, пользуясь спросом на вторичке и так далее, но это большие пробеги. И с этими большими пробегами все равно придет фактический износ самой платформы. Все равно будут меняться какие-то вещи и навесное, и так далее. Да, у китайцев есть тоже определенные вещи, которые связаны с удешевлением на вторичке.

0: Нормально, я не скажу идеально, нормально. Еще чинганы, те же самые, 35-ки, 55-е, которые первого поколения приходили. Да, вот они как раз в пределах от полутора до двух, в зависимости от состояния и пробега.
1: Я понял, спасибо.
0: Спасибо и вам, удачи, благодарю вас за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
3: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya УО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Хочу машину поменять, но столько...

0: Комароки. Старую продай. Новую найди, проверь.
1: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
3: Реклама не фирта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
7: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Компания «Филин. Поехали!» проводит незабываемые активные туры. Наши опытные гиды обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время путешествий. Мы тщательно подберем оборудование и продумаем каждый маршрут до мелочей, чтобы вы могли насладиться природными красотами.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Реклама.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент, огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
7: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
8: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5. Твое время.
2: 20 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

0: учебу. Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Волгоград FM. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

House music 24/7. House music.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.